0: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
1: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
2: А ты на балконе-то порядок навел?
1: А я в окно позвонил. Теперь жду. Есть стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
2: А мне шкафчик заказал?
1: А шкафчик в подарок.
2: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
1: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.

0: Планируем семейное счастье по-фамильному.
1: А это как?
0: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
1: А потом дети вырастут.
0: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050. Застройщик ООО «СС Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс – готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. Baby, I see what's on your mind.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
6: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
7: Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
10: А я сдал сессию.
11: А мы вчера поженились.
12: А у меня сын родился. Третий.
11: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
13: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом, ваша русская баня, ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте туман24.ру.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: К нам уже дозванивались, пока у нас играла песня. Оставили вопрос. В наличии Toyota Raum 8-го года. Один хозяин, машина не бита, не крашена. Когда поменять и самое главное, на что?
3: Слушай, ну, давай начнем с того, что менять автомобиль, я всегда говорю людям. Нужна формула традиционно, да, такая как бы, ну, не математическая, но жизненная. Вот если у вас появились деньги, если автомобиль начал ломаться, или если он прям морально сильно вам надоел, вот совпадение хотя бы двух из трех этих факторов, это уже мысль к покупке. Если пока только один из этих факторов, например, надоело, или, например, только начала ломаться, или, например, только появились деньги, все остальное еще не созрело, ждите, когда созреет. Что касается Раума, я считаю, что это вполне адекватный вариант вот современной действительности. Подобрать замену сильно быстро не получится, учитывая, что все, что мы обсуждаем, ну, конкретно, там, допустим, по различного рода комбинированным автомобилем, типа компакт-венов там, и тому подобных вещей, они либо ушли и заменились кроссоверами, а это уже цена X2, X3, а в случае с Раумом и X4, либо это уже какие-то вариации на тему там лифтбеки, хэтчбеки, что тоже не дает вместимости. И опять же, маленький вот такой компакт-вен на полном приводе, но сейчас вот так резко на ум не приходит, особенно из современного. Поэтому пока ездим спокойненько себе. Если машина не ломается, есть пить не просит, копим деньги, ждем, когда появится что-то интересное. Но, скорее всего, это будет уже кроссовер с подключением полного привода. Давай дальше.
2: Есть еще один вопрос. Александр, здравствуйте. Только что сдала на права девушка. Ищу себе самый первый автомобиль. Бюджет примерно 1 200 000. Что можете посоветовать?
3: Это очень неплохой бюджет для первого автомобиля. Я бы на самом деле не рвался за чем-то ультрасовременным, конечно. Ну, давайте так. Традиционно надо что-то, что не будет сильно досаждать и в сервис не часто заглядывать, потому что вот навозиться с первым автомобилем надо было пням в 90-е годы, когда мы по гаражам все тусовались. Сейчас как-то хочется больше комфортности, ну и каких-то вещей, чтобы ты не мучилась, не ездила везде, там по сервисам не получала оплеухи и обманы постоянные. Поэтому я лично голосую за платформы из разряда там тех же корейцев, но с оговоркой на то, что надо очень внимательно и скорее всего придется пользоваться услугами автоподбора для того, чтобы отсеять варианты, которые пришли там из транспортных компаний, из такси и тому подобные вещи. Для жизни мне было бы достаточно, допустим, седа того же самого. Я себе в свое время тоже смотрел в семью, как вспомогательный автомобиль. Вполне адекватный вариант. Самое главное найти его по состоянию хорошее. Его хватит надолго, но сразу предупреждаю, для именно первого автомобиля, наверное, все-таки больше подойдет что-то типа Солярис, вот такой вот, который не сильно дороже по запчастям, чем вот среднестатистический уровень. Потому что все равно, так или иначе, и бампера коться будут, и какие-то царапы появляться на автомобиле. На автомобиле хорошего уровня это уже и по железу стоит дороже. Ну, ты понимаешь, это прекрасно. Угу. И все-таки в ремонте чем проще, тем лучше. Поэтому начинать надо с простенького. 1.6 автомате, скорее всего, хэтч. Что-то типа Рио или Соляриса. Это пока чисто гипотетически.
2: Саша, вы знаешь, тогда еще такой дополнительный вопрос от меня. Ты говоришь, нужно пользоваться услугами автоподбора. А как вот именно в этой сфере не нарваться на каких-нибудь мошенников, а обратиться, ну, к нормальным специалистам? То есть, условно, где их найти?
3: Ну, слушай, к сожалению, здесь вот как с нянечками для детей, это я мамочкам объясняю, потому что, ну, мужики-то как-то там еще, знаешь, они там свои зрения имеют. Но девчонкам объясню так. В большинстве случаев такие специалисты передаются по наследству. Надо спрашивать первоначально друзей, рекомендации. Второе, смотреть реализованные заказы, побеседовать бы желательно с потребителями, которые уже через этого человека или компанию желательно работали. И компании требования, чтобы были все технические специалисты для проверки автомобиля, хотя бы первоначальные. Либо дружественный сервис, куда можно загнать машину, полностью протрясти и получить дифференцированный диагноз. И желательно хотя бы 3-5 лет работы на рынке. Вот тогда еще можно проверять, можно смотреть, но уже желательно посмотреть на рынок в среднем и послушать рекомендации в первую очередь. Спасибо большое за вопросы, за интересные разговоры, Юля.
2: Спасибо.
3: Ну и, конечно, удачи всем за рулем, соблюдайте правила, берегите друг друга.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик – настоящий муниципальный, прямо во дворе, само собой. Школа – современная, необычная архитектура в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Роскомнадзор намерен заблокировать до 92% VPN-сервисов к 2030 году. На сайте ведомства опубликована дорожная карта изоляции Рунета. Реализовывать проект будет подведомственная структура «Главный радиочастотный центр», которая получит миллиардные субсидии на развитие системы фильтрации трафика. В этом году РКН получит 20 миллиардов рублей. Такие же суммы выделят в 2027 и 2028 годах. Документ впервые официально закрепляет государственную задачу по ограничению работы VPN с конкретными показателями. Об этом пишет Борус. На Красрабе снова введут ограничения из-за репетиции торжественного шествия. Генеральная репетиция в честь Дня Победы состоится 6 мая. С 16 до 23 часов участок от Чайковского до транспортного проезда перекроют. Перед самим праздником ограничение будет действовать с 14 часов 8 мая до 6 утра 10 мая, предупреждают в мэрии. Россияне стали экономить на всем, кроме продуктов. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Сбериндекса, за последнее время расходы на непродовольственные товары и услуги сократились на четверть. Сильнее всего упали траты на бытовые услуги, затем на одежду, обслуживание автомобилей и связь. При этом затраты на продукты продолжают расти. Аналитики фиксируют переход населения от модели потребления к модели сбережения. Даже маркетплейсы, которые раньше активно росли, показывают замедление. В то же время глава Минфина Антон Силуанов призвал россиян активнее использовать накопления, а не хранить их под подушкой. Дворец пионеров на Стрелке в Красноярске решили не сносить. Информацию об этом НГС-24 подтвердили в двух краевых министерствах. Что именно будут делать со старым зданием дальше, пока непонятно. Идет обсуждение проекта ремонта. Ранее стоимость ремонта оценивалась в 4,5 миллиарда рублей. Проектно-сметной документации и рендеров у дворца пока нет. Об этом сообщает НГС-24. Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней. Как сообщили в Минтруда, отдыхать россияне будут с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в следующем году запланированы 3 выходных дня в феврале, марте, 2 в мае и июне, 4-дневные выходные в ноябре, а также нерабочим будет 31 декабря 2027 года. Об этом сообщают новости ТВК. И о валюте. Доллар 75.44, евро 88.26. Наталья Мальцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
0: Климат-контроль.
2: На 96,2 FM.
5: Во вторник, 5 мая, в нашем городе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем до плюс 17 градусов.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 утра. Здравствуйте. Реклама.
1: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал. Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
2: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-243-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
5: В Красноярске 8 часов 38 минут. Более 100 Серег вместе сходили в бар в Москве. Вот недавно у нас 100 Катюш собрались в преддверии 9 мая, записали классный рилс, а в Москве решили, ну, идти дальше, и в баре Сергея Жукова собрали реально 100 Серег. Один на ведущий, как ты понимаешь, с именем Сергей, Сережа, конечно, предложил всем тёзкам встретиться вместе на майские праздники, создал чат для желающих, и, оказывается, сначала там собралось 100 Серег. Потом в итоге решили назвать событие 300 Серег, потому что на следующее уже примерно такая сумма собирается.
7: Ну, действительно, вообще, мы знакомы с Сережей Язевым, и как же вообще...
5: А, да?
7: Да, он из Томска вообще сам. Представляешь, ну, сейчас он гастролирует вообще везде, и как же здорово то, что он вообще все-таки это имя подкрепил вот таким мероприятием. Сережа, салют!
5: Это знаешь, когда там среди Марков, Милани и так далее, сына назвали просто Сережа.
7: Но...
5: Ну, то есть это как будто бы уже уникально.
7: Нет, а пиво-то было бесплатное для всех, поэтому знаешь что? Поэтому хорошо, кэшбэк за Серегу.
5: А, окей, тогда мы ждем, если такие там поблажки, мы ждем хотя бы... Соберите Юль, я не знаю, штук 10 Юль найдите. А, кстати, ты часто вообще встречаешь?
7: Слушай, у меня старшая сестра Юля. Поэтому,
5: понятно,
7: конечно...
5: хорошо, кроме нас с ней, окей.
7: Две уже есть, еще 8, отзовитесь срочно. Юлии.
8: Завтрак чемпионов.
9: Будем делать прямой эфир.
10: Реклама.
11: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Для вашей гостиницы нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
3: Одеялка с барашками.
2: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
4: Представляем большой кроссовер «Джили Окаванго». Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
5: Для семьи.
4: Для кого нужен его огромный багажник?
5: Для семьи.
4: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Окаванго». Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково, 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: 45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: В Красноярске 8:45. В эфире автомобильная рубрика «Встречка» вместе с нашим автоэкспертом Александром Морозовым.
3: Саша, привет.
2: А он вот к нам сейчас подключается. Совсем скоро мы его услышим. Пока напоминаем вам номер нашего прямого эфира 3-2-0-600. Вот и Саша. Доброе утро.
4: Да, доброе утро, ребята. Че, как вы там?
2: Вообще чудесно, прекрасно. У нас плюс 9, мы рады.
3: А, у меня проблемка случилась. С утра запускаю двигатель автомобиля, прогреваю, и тут смотрю, у меня датчик просто пищит, кричит, датчик давления шины. Я, значит, подхожу, аккуратненько смотрю, а у меня сбоку получается тут небольшая трещина, вот, боковая. Вот и
4: спускаю. Это может быть и не трещина боковая, это может быть порез, прокол, так что смотри внимательно, езжай в шиномонтаж, там тебе все подскажут. Телефон наш 3-2-0-600, есть звонок?
2: Да, есть звонок, доброе утро.
4: Алло, алло.
5: Доброе утро.
4: Слушаю вас.
5: Александр, такой вопрос. Тут вышел небольшой спор с братом по поводу, вот скажите ваше мнение. Возможен, ну, допустим, я знаю, что коробка ДСГ, да, то есть как бы робот, она как бы адаптируется, обучается. А на такой машине, как Subaru Impreza, вариатор как-то подстраивается, или он как есть, так и есть по манеру вождения?
4: Слушайте, ну, я скажу так, конкретно по этой модели не скажу, в мозгах не разбирался. Но обычно нет, смысл ему какой подстраиваться, у него совсем другой принцип работы. То есть по факту у вариатора и паустов переключений нет, потому что переключения как такового нет, он просто ползает туда-сюда. Но что касается роботизированных коробок, кстати, далеко не все коробки вообще обучаемые. Например, роботы, которые ставились на 1.8 Vesta SV Cross. Необучаемая тема, по факту, это просто механика без педали сцепления. Роботы на Хондах, вот у меня был Civic с роботизированной коробкой, тоже учился слабо, и надо было минут 10 его гонять вручную, чтобы он запомнил хоть что-то. Такая же тема была на изитрониках, это у Апилей, а вот Десги, гитраковские коробки, ну и вообще двухсцепленчатые с мозгами более-менее современными, учатся быстро. А вариатору ему и учиться-то особо не надо. Он просто расходует еще много бензина. Так что здесь, наверное, кто прав, тот говорил, скорее всего, о том, что его не надо обучать.
5: Ну, значит, я победил. Спасибо большое.
4: Ну, поздравляю, с вас тогда пузырь. Следующий вопрос принимаем. Напомню, наш номер телефона 3-2-0-600. Вы можете дозвониться. Мы тут, конечно, не спорами занимаемся. В общем, если хотите поделиться своим опытом, может быть, что-то добавить к обсуждаемым нами вопросам, пожалуйста, звоните. Есть вопрос про свою машину, либо, допустим, про какую-то другую. Хочется рассказать и поделиться чем-то с автомобилистами. С удовольствием поговорим. Либо, если не успеваете дозвониться, пишите.
2: Алло.
6: Здравствуйте.
4: Да, доброе утро.
6: Доброе. У меня такой вопрос... 22 августа 21 года, 4 года отъездил без проблем, а сейчас такая проблема, рвет тросики переключения передач. Поставили первый китайский, потом поставили родной за 40 с копейками, а потом уже поставили бэушный рыдушный в хорошем состоянии, рвет и все. То есть уже третий комплект как минимум помененный. И причину не могут на... как бы официалы, двое официалов в городе Красноярске разбирались. Ну вот рвет и все. Говорят, вторая машина всего во все в городе с такой проблемой. Больше они не сталкиваются. Ну как бы, как говорится, чудес не бывает. Может все-таки где-нибудь не скребет, не задевает, не запланировано, ничего не зацепиться не надо.
4: Вопрос-то как бы к тому, как с этим дальше жить или что с этим делать вообще в принципе?
6: Каким бензином лучше сжигать лары?
4: Еще раз, плохо очень слышно. Что лучше?
6: Каким бензином лучше сжигать лары?
4: Каким... Слушайте, я бы заправлял 92-м, сохранял чеки. Но смысл какой его заливать 95-м, 98-м? Ну, не вижу абсолютно никакого.
7: Не, Александр, я имел смелость пошутить. Каким бензином сжигать Ларгус, чтобы лучше горел?
4: А, вот оно что. Это, знаешь, это как шутки из разряда, а он поедет 200 км в час, да, когда сбросит его со скалы, тогда поедет. Ну, в общем, я, честно говоря, не знаю, тоже не сталкивался с такой проблемой. Я считаю, что если, ну, в данном случае надо юристов еще подключить, может быть, они вам помогут как этот вопрос урегулировать. Есть два варианта решения проблемы. Первый, они будут ковыряться всю жизнь, либо там определенно долгое время, и как-то эту проблему устранят. Возможно, на этих же двух автомобилях, которые им попадались за всю историю. Либо второй вариант, вы через какие-то там судебные инстанции, юридические споры будете с ними разрешать, и, возможно, даже машину обменяете. Но я не знаю конкретно, является ли это претензией к возврату автомобиля. Это уже вопрос открытый. Но с любой точки зрения оставлять этот вопрос я бы не стал. С дилерским центром бы плотно работал, пускай продолжают ковыряться. Другого выхода нет, ну что, так и дальше ездить?
7: Да, я прекрасно понимаю, только есть один нюанс. Автомобиль служебный, он очень много ездит по дорогам, и чем больше он стоит, тем теряет деньги. Ну, грубо говоря.
4: Я понимаю.
7: Да. Ну, что поделать.
4: Понял. Будем вас. Улыбаться, ну, что делать?
7: Слезы счастья вытирать.
4: Благодарю. Ну, надеюсь, слез будет. Справитесь по-быстрому. Благодарю за звонок. А вас, друзья, благодарю за внимание. Кстати, в конце хотел добавить. Меня тут поправили. У меня в Красноярске есть люди, которые периодически пишут, что все-таки вариаторы обучаются, но после ремонтных процедур. Ну, то есть там через скан приборы. Если мы говорим про бытовое обучение, когда в рукопашку их учат, нет, бесполезно. Дальше мы будем уже завтра общаться. Спасибо за внимание сейчас. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
8: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
9: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2.
10: Мы держим вас в курсе
11: важнейших событий.
10: Новости на Красноярск-ФМ.
12: Здравствуйте. В Красноярском крае сгорело 12 дач из-за искр от проводов. Как сообщили в прокуратуре, все произошло 3 мая в Шушенском округе. Огонь уничтожил 12 дачных участков с огородами, 8 из которых были заброшены. В пожаре никто не пострадал. Причина возгорания еще устанавливается. Предварительно вблизи от дач перехлестнулись провода, однако очевидцы не заметили искр. Провода изъяли на экспертизу. Прокуратура проводит проверку, пишет «Проспект Мира». В Иркутской области камнепад убил велосипедиста на туристической тропе. Трагедия произошла 3 мая на Большой Байкальской тропе. Группа туристов отправилась в поход на велосипедах, когда внезапно начался камнепад. Один из мужчин получил смертельные травмы и скончался до прибытия спасателей. По данным МЧС, погибший местный житель 1983 года рождения. Следственный комитет проводит проверку, пишет «Борус». Доля компаний, сокращающих расходы на персонал, в первом квартале выросла с 12 до 25%, сообщают ведомости со ссылкой на опрос. Чаще всего речь идет о сокращении найма. При этом половина организаций допускают увольнение сотрудников, перевод на неполный день или отправку в отпуск за свой счет. Главная причина – падение спроса на продукцию и услуги. Об этом сообщает «Контекст». В Омане море окрасилось в красный цвет из-за массовой гибели креветок. Их выбросило на мелководье на юго-западе страны. Местные власти начали очистку пляжей. Предположительная причина гибели – изменение температуры и уровня кислорода в морской воде. Об этом сообщает «Борус». Интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24% в связи с выходом фильма «Дьявол носит Прада 2». Лидером продаж стала работа Марьяны Скуратовской «Мода эпохи потрясений от 1910-х к 1920-м». В пятерку также вошли книги о домах Cartier и Dior, биография Анны Вентур и история культовой сумки Биркин. Чаще всего такую литературу читают женщины от 25 до 44 лет, а пик покупок приходится на вторник с 10 утра до 2 часов дня. Данные приводит телеграм-канал «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 75.44, евро 88.26. Наталья Мальцева, служба информации.
13: Солнышко лучистое, улыбнулось весело. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на.
14: Климат-контроль.
9: На 96.2 FM.
14: После небольшой рекламы.
15: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УКРН 118-246-875-90.
2: И теперь о погоде. В Красноярске сейчас плюс 9 градусов. Сегодня день пасмурный, днем плюс 16. Скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
16: Красноярск FM.
14: После небольшой рекламы.
17: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: Красноярске 9 утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки, боли.
8: Саламатсва.
9: Бонжо.
10: Привет, хай.
11: Привет, салю.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Эхе-хей, 9.03 в Красноярске, в студии «Завтрак чемпионов» Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов, Юль, тоже здесь.
0: Тоже здесь я. Сразу же хочу сказать о том, что вот стартовал сезон велосипедов. Все. То есть уже там, понятно, у нас на острове Татышев вообще не пробраться, да? Там действительно вот
1: я
0: пятница,
1: даже не знаю,
0: суббота,
1: когда
0: воскресенье.
1: Лучше, в какое время туда ехать?
0: Наверное, сейчас.
1: Вот я тоже так
0: утра,
1: думаю.
0: В 9 утра там более-менее можно, в общем-то, побыть. 2 числа в субботу стартовала велосипедный сезон официально. Был сбор на БКЗ. Потом ребята проехали через памятник командору Рязанову. Дальше они поехали на левобережную набережную Дубровинского, 4-й мост, Тихие Зори, Свердловская, 60 лет, остров отдыха Маяк, коммунальный мост мира, БКЗ. Вот. Представляешь, сколько они проехали?
1: А в конце в барчик какой-нибудь зарулили, нет?
0: Не знаю насчет барчика, но, между прочим, было их не меньше, чем Серег в Москве, которых вот собрали в баре не так давно. И, в общем, друзья, как же здорово, что у нас столько людей, которые любят велосипеды. Я смотрю, действительно, все выбираются, все начинают этот спортивный день вообще. И только единственное, пожалуйста, следите за дорогой, в том числе велосипедисты, потому что сейчас я представляю, едет человек с радио, да, вот такой на велосипеде, и слушает нас.
1: Именно не в наушнике,
0: да.
1: а вот прям
0: с большим, да, с магнитофоном. И, в общем-то, пожалуйста, смотрите за перестроениями. Я, как водитель, очень сильно опасаюсь за ваши жизни, потому что велосипед, это, ну, все-таки не так безопасно.
1: Ну, ты что ж себе велик заказал? Давай уже рассказывай.
0: Да, я заказал себе велик, друзья, шоссейник. Кто понимает, тот понимает. Между прочим, еще и на карбоновой раме. В общем, полный фарш, как говорится. Надеюсь, что он не будет лежать на балконе.
1: А у меня велик украли.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
5: Слипкайф.ру.
6: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот, самовывоз и доставка. Кафе «Минутка», Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
7: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8-800-698-80.
8: Сивол. Оград 125-240-0023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
9: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность. Природа. Комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
10: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на «Спецресурс124.ру» и начни зарабатывать.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9 часов 15 минут в Красноярске. Мы подготовили для вас несколько событий, на которые готовы сегодня вас отправить. Ну, по крайней мере, порекомендовать.
2: Насколько сегодня богат Красноярск на эти события самые?
1: Ну, чем ближе к выходным, тем больше событий, поэтому сегодня, как ты понимаешь, их немного, но тем не менее. Давай начнем с совершенно вот бесплатных. Всегда же приятно. Дом дружбы народов, которых находится на Красрабе. Я, честно признаться, недавно там была. Там... Короче, родина, вот простыми словами, родина на Красрабе. А там показывают с понедельника по пятницу в мае классику Мосфильма. Так вот, сегодня, во вторник, можно будет посмотреть документальный фильм «Запечатленные временем». Это, ну, вдруг вы в 11 сегодня где-то там будете пробегать, а если там будете в 17.00, то смотрим фильм «5 дней, 5 ночей» 1960 года.
2: Угу. Ну, я не смотрел, к своему стыду.
1: Я тоже не смотрела, все это абсолютно бесплатно, поэтому, ну вон, пожалуйста, вам такая альтернатива каким-то новинкам и кинопремьерам. Mm-hmm. Итак, спектакль «Воробьишка», но это спектакль, наверное, для тех, у кого есть дети, потому что ограничение 0+. Пройдет он сегодня в Театре кукол в 19.00 по мотивам рассказа Максима Горького. Короче, вот не только люди хотят обрести дом, но и в птичьем мире, в принципе, складывается такая же ситуация. Спектакль рассказывает про первые шаги во взрослую жизнь, там про родительскую заботу. Короче, детям самое то. Ну и тем более, что как бы после сада с детьми сходить куда-нибудь в театр, почему бы, собственно, и нет. Ну и открытый микрофон, он «Стендап Сибирь», каждый вторник проходит в Юшенбро, 18+, конечно же, ограничения, приходите, поддерживайте наших комиков, они на вас тестируют свой легенький материал. В 19.00, подожди, нет, в 20.00. В 19.00 начинается сбор, а в 20.00 начало самого мероприятия.
2: Ну, так я ж давно хотел, Юля, я ж давно хотел
1: вот
2: поучаствовать в стендапе.
1: А, уже прям поучаствовать?
2: Да, просто прийти и попробовать что-нибудь пошутить.
1: Слушай, вот ты все своей шуткой, а ты не хочешь ли, там, не знаю, заняться какими-то более серьезными делами, там, дом построить, например, нет?
2: Я думал, что шутками я накоплю на дом.
1: Ну, это возможно, кстати. Ну, а если смета вырастет вдвое, что ты будешь делать?
2: То я как зайчик выйду на крыльцо.
1: Не показывай, прошу тебя.
2: Пасхальный.
1: А я тебе подскажу информацию на правах рекламы. Если боишься, что дом, вернее, смета на дом вырастет вдвое, там, что сроки сорвутся или, может быть, качество как-то разочарует, в компании «Новый уровень» работает совершенно по-другому. Там вот цена сразу же фиксируется в договоре, она не меняется потом, а за качеством следят на каждом этапе. Никаких сюрпризов, нервов точно не будет. И сейчас еще, кстати, дарит компания полезные подарки: крыльцо, водосточную систему или септик. Все это в зависимости от площади будущего дома. Подробности можно узнать на Брянской, 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень – разумный подход к строительству.
3: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенце или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
5: Одеялка с барашками.
4: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
6: Ресторан «Тунгуска». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.
7: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
8: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.
9: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.

0: «Фамилия» – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050. Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Слева поворот, осторожней, шофер. Осторожней, шофер.
1: 9:27 в Красноярске. Итак, актуальная информация для тех, кто сейчас за рулем. От Яндекса 5 баллов.
2: По улице газеты «Красноярский рабочий», пересечение Чайковского, есть затруднения. Также Мичурина, мост стоит в сторону моста Октябрьского. По остальным, в принципе, затором у нас ничего не выявлено на правом берегу.
1: Что переходим на левый. От Лазо до Краснодарска по Металлургов стоим. Выезд с Краснодарской ограничен из-за ДТП. Ну и, кстати, заезд на Краснодарскую тоже сейчас немножечко хромает. Вторая Брянская при спуске к кольцу, свободный вниз к Космосу, Высотная в направлении центра и Гусар при повороте на Высотном. Чуть левее по карте двинемся. Калинина в районе мясокомбината стоит, особенно в направлении кольца. Ну и, наверное, самое большое затруднение сейчас – это Солонцы. Мы оттуда выехать все никак не можем. И Северное шоссе до развязки с проспектом Котельникова. От Яндекса Пятерка вам прекрасного, счастливого пути.
3: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине. На машине.
4: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Не тихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЭЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9 часов 34 минуты в Красноярске. Беговой сезон, не только вело, но еще и беговой, уже открыт. И, между прочим, не только у нас, но и также, допустим, в Ереване. Короче, там, туда прилетел Эммануэль Макрон и говорит, решил утрочком так немножко пробежаться. К нему присоединились уличные собаки. Несколько их было, 5. И, знаешь, они не просто присоединились, а они прямо так настойчиво с ним бежали очень долго. Короче, кадры, всякие видео с этой пробежки, конечно же, быстренько завирусились в соцсетях. Видно, как французский политик бежит в сопровождении сотрудников безопасности и уличных псов.
2: Юль, да, конечно. Во-первых, сразу же их можно было распознать по этим биркам на ушах, потому что они, ну, сразу же понятно, это какие-то спецсуперсобаки, которые, ну, я думаю, что могут дать и...
1: Что, они
2: люлей.
1: Вот киборги, они потом превращаются в кого-то, в сотрудника безопасности?
2: Представляешь, вот подбегают вот к президенту что-нибудь спросить. Здравствуйте, когда понизят налоги? Они раз и тяпнули, и все. И как бы, и никто не ну...
1: Ну, в принципе, как обычные сотрудники безопасности себя ведут, только выглядят по-другому.
2: Да.
1: Короче, действительно, Макрон потом их так, знаешь, всех немножко за ушки там потрепал, почесал. В общем-то, очень мило. Ну, как бы всем хочется общения, всем хочется какой-либо компании. А, кстати, если, допустим, вы не сильно любите собак, я знаю, что есть такие люди, то вот в Китае набирает популярность курицы-питомцы. Их наряжают, их берут с собой на прогулку, и как будто бы все, в принципе, нормально, но нет. Потому что это максимально странно. Многие хозяева относятся к курицам как к кошкам или собакам. Они с ними спят, они шьют для них поводки. На прогулке они их вывозят в коляске. Мы недавно еще отошли от той самой новости, что придумали прямо у нас в планете. Вот уже поставили коляски для собак. Как тут уже как бы коляски для куриц. Кто кого?
2: Ну, я думаю, что вся эта любовь закончится, как только кто-нибудь из них проголодается.
1: И я думаю, что это, скорее всего, будут те самые, которые...
3: Завтрак чемпионов!
4: Here we go. Come on.

0: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
4: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
5: А ты на балконе-то порядок навел?
4: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
5: А мне шкафчик заказал?
4: А шкафчик в подарок.
5: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
4: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
6: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: 18.45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске без 15:10. Это завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Мы тут, значит, за эфиром придумали новый челлендж. А оказывается, если вы можете прыгнуть из состояния сидя с подогнутыми ступнями, правильно же это называется?
1: В общем, если вот сядьте просто на колени, вот как,
0: ну, знаете, вот как монахи, допустим, это делают, да.
1: Вымаливайте прощение у кого-то, вот так вот. И вот с этой позиции нужно на корточки выпрыгнуть, представляете? То есть приземлиться
0: на
1: ступни.
0: Это очень сложно. То есть вы ни на что руками не опираетесь.
1: Да.
0: Если вы можете так сделать, то ваш биологический возраст 30 лет.
1: Мы если поняли... вы так не можете сделать, то звоните, пожалуйста, скорую, потому что, скорее всего, вы что-то повредили.
0: Мы поняли, что с Севой все ок, со мной непонятно, мы грешим на мои ботинки. Завтра попробуем что-нибудь новенькое.
1: Разуться.
0: Ну и, кстати, мышцы способны влиять на мозг и на иммунитет. Вот современная физиология сейчас пересматривает вообще вдоль и поперек роль мышечной ткани. Говорят, она не просто двигатель, она не просто красивые формы. Это прямо-таки активный эндокринный орган. Потому что, когда вы занимаетесь спортом, таким образом, ну, там определенные, короче, миокины есть такие штучки, они воздействуют на мозг, иммунитет, на кости. И они даже помогают снижать риск развития онкологических заболеваний. Поэтому мы всегда вам говорили, занимайтесь спортом. Даже вот такой ерундой, которой занимаемся мы порой в перерывах, это тоже хорошо.
1: Я думаю, что вообще, чем бы мы ни тешились, самое главное, что радуем вас.
0: Ну ладно, если ты как бы тешишься спортом, это еще окей. Если... Да ладно, даже если и пенным иногда по вечерам, но самое главное, что это было в выходной день и не мешало твоей деятельности. Друзья, впереди еще немного классной музыки, более серьезные новости, а потом обязательно встретим новый музыкальный час вместе с вами.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптеки. Эксперимент стартует в сентябре 2026 года и продлится до сентября 2029. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Согласно документу, в таких аптеках будет действовать ряд ограничений. В частности, там нельзя будет приобрести сильнодействующие и наркотические препараты, а также их прекурсоры. Помимо Красноярского края, в эксперименте примут участие Волгоградская, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, Ставропольские и Краснодарские края, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия, ДНР и Бурятия. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край». В больнице Красноярского края приедут работать 363 молодых врача. Столько студентов-целевиков Красноярского медуниверситета распределили по учреждениям Ачинска, Богучан, Дивногорска, Канска, Лесосибирска, Норильска, Ужура и еще 14 городов и поселков. Это доктора 28 узких специальностей, а также терапевты, педиатры, стоматологи, провизоры и медицинские кибернетики. Об этом сообщает издание «Наш Красноярский край». В Госдуме предложили выдворять иностранцев за фиктивное обучение в России. За нарушение предлагается установить штраф от 5 до 10 тысяч рублей с последующим выдворением. Инициативу предложили депутаты от «Новых людей». Ответственность хотят ввести за ситуацию, когда иностранный гражданин заявляет целью въезда учебу, но фактически не учится. Принятие мер позволит пресечь использование учебного статуса как способа легализации пребывания в стране. Об этом сообщает газета.ру. В Красноярске благоустроят пешеходную часть улицы Копылова. Работы проведут в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Об этом сообщили в администрации города. Благоустройство затронет участки от Копыловского моста до улицы Гаденко, от Копылова 17 до улицы Пушкина и от Богатольского переулка до улицы Керенского 118. Сейчас на Пушкина рабочая бригада уже демонтирует старый тротуар. Об этом сообщают Сибновости. В Красноярском крае откроют космический научный центр мирового уровня. Проект стал одним из трех победителей федерального конкурса и получит до 320 миллионов рублей из бюджета. Специалисты займутся разработкой технологий для космических аппаратов в сфере связи, навигации и дистанционного зондирования. Это даст молодым ученым возможность заниматься передовой наукой, не уезжая из региона. Об этом сообщают новости Красноярска. И в валюте доллар 75.44, евро 88.26. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Впервые он почувствовал весну.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: В Красноярске уже плюс 11 градусов. Сейчас в городе переменно облачно, днем до плюс 16.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
9: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
10: Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.

0: Красноярске 10 утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салю.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 96.2.

0: верующих в мясо людей. То есть да, вегетарианцев.
1: Может быть, они посмотрели на то, что у нас с Мираторгом происходит, и они такие: о, мы заранее предупредим эту проблему. Кроме того, там у них не только мясо будут запрещать. С мая этого года вводится запрет на рекламу, внимание, высокоуглеродных продуктов, в числе которых, вот как ты думаешь?
0: Ну, что, гречка?
1: Ну, авиаперелеты, автомобили на бензине. Каким вообще? Ну, ладно, окей, хорошо. Логика такая. В общем, если горожане, про велики, кстати, ты был абсолютно прав, пересядут на велики, либо же на электромобили, то снизится выброс парниковых газов.
0: Ну да.
1: Возможно, от мяса они тоже есть.
0: Серьезно?
1: Да, поэтому их решают. Его решили запретить. Поэтому сейчас вот Алекс, помнишь тот самый лев из Мадагаскара? Он прям такое тотемное животное амстердамцев.
0: Вот, и я что хочу сказать. Ну, во-первых, у них, да, вообще, в принципе, вот у Нидерландов вот лев, это всегда же у них везде он фигурирует. Но самое-то, наверное, важное, что меньше рекламы — это тоже хорошо. Нужно искать плюсы, да. Вот у нас сейчас как симпатичненько, да, нет вот этих вот там кричащих реклам. Ну, не так часто их, в общем, можно увидеть.
1: Ты пытаешься оправдать.
0: Пытаюсь я оправдать. Ну, красиво это смотрится, когда меньше рекламы, друзья. Да, и, собственно, от нас тоже.
2: Красноярск.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
5: А ты на балконе-то порядок навел?
4: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
5: А мне шкафчик заказал?
4: А шкафчик в подарок.
5: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
4: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
6: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
7: Неделю? Нет. Одну ночь. «Сивол» доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. «Сивол». Когда важно успеть. 8 800 600 98 80. «Сивол.рф».

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-76-96.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска.

0: Ну, благодать.
1: Как 10:42
0: Красноярске, друзья. Не знаю, надеюсь, что вы зарядились. В общем, мы завтрак чемпионов Всеволод Бельмазов.
1: Юля Майнгард.
0: Юль, ну что, прямо сейчас есть несколько новостей. Первое, это компания NASA в честь своего скольки-то там летия выпустили у себя на сайте абсолютно бесплатное ландшафтное имя свое, вот личное.
1: Да, да, да, я видела. И можно вообще имя любого человека посмотреть, да, как оно выглядит.
0: Я вот написал уже Сева. Жаль, что здесь не показывают вот именно откуда эти кадры. То есть мне было бы интересно, откуда они взяли вот это вот S, E, V, A. Но выглядит симпатично и красиво, зелено достаточно. В общем, это ладно. Но а что выглядит еще красиво? Это, наверное, когда компания держит свое слово, да? Вот есть такое?
1: Вообще, когда человек сказали... держит свое слово, это прям хорошо. Это прям зеленый флаг.
0: Вот, вот. В общем, в Японии извинились за поднятие цен на мороженое впервые за 25 лет. То есть, не то, что извинились за 25 лет впервые, а поднялись цены на мороженое. Они вот продавали одной этой компании все время фруктовый лед какой-то. Он достаточно доступный, 60 йен или же там 27 рублей на наши деньги. Все это время он стоил всегда одинаково, но в связи с подорожанием цен на какие-то продукты, да, которые используются в этом мороженом, компании пришлось повысить цену на 10 йен, и стало 70, то есть там около 30 рублей.
1: Слушай, ну за раз такой скачок. Они бы хотя бы по чуть-чуть подготавливали, ну, своих покупателей к тому, что оп, и вот уже, да, извините.
0: Но как они все-таки сделали красиво и вышли из ситуации? Компания Акагай, в общем, со всеми руководителями, с абсолютно всеми инвесторами выстроились в одну такую большую шеренгу и преклонились перед покупателем на видео и попросили прощения за то, что они повысили цену.
1: Это, а что там за... Ну, там чем вдохновляются люди. Эти люди? Чем вдохновляются
0: я
1: руководители?
0: Я не знаю, мне даже как-то стало неловко то, что я говорю, да ладно, повышайте вы больше, ну что вы!
1: Да
0: ну,
1: я еще и сверхучаевые вам
0: дам. Конечно.
1: Так вот для этого ты и сделано видео. Ты посмотри, какие хитрюги, а? Их бы к нам сюда.
2: Завтрак чемпионов!

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Министерство обороны России объявило о режиме перемирия на 8 и 9 мая. Ведомство предупредило, если украинские силы попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы, последует ответный массированный ракетный удар по Киеву. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале «Кровавая барыня». Режим прекращения огня вводится на время праздничных дней. В Минобороны призвали соблюдать перемирие. Операторы связи начали предупреждать москвичей об ограничениях мобильного интернета с 5 по 9 мая в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий. Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Билайн, возможны временные проблемы также и с отправкой СМС. Абонентам рекомендуют пользоваться Wi-Fi и функцией VoLTE для голосовых звонков. Напомню, впервые с массовыми отключениями жители столицы столкнулись в прошлом году. Позднее эта практика распространилась и на другие города, включая Красноярск. В России начали экономить на воде. Как пишет «Коммерсант», продажи бутилированной воды с января по апрель сократились на 14% в натуральном выражении. Падение спроса связывают со снижением покупательской способности, стремлением экономить на продуктах и холодной погодой в начале года. Воду в бутылках россияне частично заменяют фильтрованной водой и кулерами. При этом в денежном выражении продажи упали всего на 1%. Это значит, что люди переходят на более дешевые марки. Бывший депутат Красноярского законодательного собрания Александр Голесков, осужденный на 10 лет колонии за взятку, выпустил книгу «Справочник заключенного от ареста до приговора». В ней он дает советы арестованным, их родственникам и начинающим адвокатам. Издание уже доступно для покупки, пишут новости ТВК. Май в Красноярском крае будет хорошим, но с переменчивой погодой, сообщил начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов. Месяц ожидается в пределах климатической нормы. Средняя температура составит от 10 до 12 градусов тепла. С 5 по 10 мая в центральных и южных районах прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Красноярске с 5 по 7 мая будет до 18 градусов тепла, а 8 мая потеплеет до 24. В День Победы воздух прогреется до 25 градусов, но не обойдется без небольшого дождя. В целом, по словам синоптика, месяц будет достаточно хорошим, сообщают НГС-24. И о валюте: доллар 75.44, евро 88.26. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: А я сдал сессию.
8: А мы вчера поженились.
9: А у меня сын родился. Третий.
10: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
11: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: И теперь о погоде. В городе сейчас плюс 12 градусов, пасмурно. Днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 11 утра в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 11 часов и 3 минуты. Треки из проекта «Высший пилотаж» здесь. Они уже на пороге нового музыкального часа. Мы тоже с Севой Бельмасовым здесь.
2: И слушай, Юля, помимо всего, ты знаешь, да, сейчас очень много рейсов в Китай отправляется.
1: Угу.
2: И, в принципе, мы знаем, что китайцы — это такие туристы, которые практически в любой части мира, да, они присутствуют. Так вот, представь себе, оказывается, как же сильно полезно летать китайскими рейсами, потому что всем китайцам выдают вот такие вот маленькие небольшие брошюрки с какими-то интересностями про страну, куда они летят. Да, и называется памятка, и это, в общем, официально одобренная памятка властями. Ну, там, например, для посещения Лондона написано: будьте бдительны, посещая районы с мигрантами из Индии или Пакистана. Представляешь, да? То есть, mm-hmm. казалось бы, да, такие небольшие спорные высказывания, да, но представляешь, люди сначала ополчились на правительство Китая, говорят: ах, они какие, это что у них за расизм такой? Да, а потом,
1: что
2: на самом деле...
1: Что это, они только на китайском языке это все понаписали?
2: А сами люди, которые проживают там в Лондоне, либо, ну, есть брошюрки по всем странам таким, вот они говорят: так там все правда написано, вот вся правда там же реально про нас написано. Поэтому эти брошюрки сейчас в сети используют и, в общем, хвалят китайское правительство, говорят: какие молодцы, действительно.
1: То есть они в этом... Понимаешь? Они на этом даже не прокололись.
2: Да,
1: блин,
2: вот,
1: красавчики.
2: Давай так, как бы выглядела китайская брошюрка про Красноярск? Итак, если вы в районе Верхней Барики или Пашины после 10 вечера находитесь, то...
1: Ну, рощу туда еще добавь,
2: рощу,
1: пожалуйста.
2: Рощу, да, какие-то вот такие места. Пожалуйста, будьте очень сильно бдительны, потому что вас могут забрать куда-нибудь, например, на Крастец. И... Останетесь там.
1: Мне кажется, уже нет.
2: Уже?
1: Это еще тогда давно, то да, окей. Мне кажется, если, допустим, китаец... Что? У нас тут Коля к нам, менеджер наш,
2: да,
1: пришла, она машет головой и говорит: нет. Нет, все, я права. Короче, да, в общем, у нас в этих районах уже больше цивилизации как будто бы стало.
2: Ну ладно, ну что бы тогда написали? Например, обязательно посетите ГЭС, обязательно сфотографируйтесь с 10 рублями. Во-первых, найдите бумажные 10 рублей. И сфотографируйтесь.
1: Смотри, китайцы,
2: на Параскеву пятнице.
1: Когда приезжают к нам в город, они уже знают, что нужно делать. Потому что я не раз с ними сталкивалась. Они берут любую блондинку, например, меня, и начинают вот так действительно как бы тянуть к себе и фотографировать. Потом такие экскурсии.
2: Прям как Оля сейчас нас.
1: Да. На самом деле, вот, пожалуйста, у них уже как будто бы в памятке это написано.
2: В общем.
1: Но что стоит отметить, это супер благодарный народ, который тебя сначала притянет для фоточки, и потом тебе будет, ну, буквально в ноги кланяться.
2: Вот.
1: Поэтому делайте нам приятно.
2: Се-се.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
5: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила, акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
6: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали.
5: Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Из Красноярска.
9: Для Красноярска.
10: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
9: В городе 11 часов 13 минут. Вот какая связь может быть между Дэвидом Бекхэмом и курочками?
11: Так, ну что, он сделал самую модную курочку.
9: Он сделал свою жену самой модной курочкой.
11: Викторию Бекхэм.
9: Короче, Виктория подарила этому британскому футболисту породистых курочек на его 51-летие. Ну ты ж, дорогой, что тебе подарить?
11: Ну ты пенсия уже, пожалуйста, на тебе. Вот, ухаживай за скотом домашним.
9: Ну смотри, курятник, между прочим, курятник, она подарила ему еще 3 года назад.
11: Молодец.
9: А
11: она его подготавливала.
9: Вот.
11: Подожди, то есть 3 года. Или она ему каждый раз дарила курочек, но они куда-то все время девались, а Дэвид ходил довольный и чуть-чуть, толстел.
9: Нет, смотри, был просто курятник. Он как бы привыкал к той мысли, что когда-то он заселится.
11: Да, либо это сам, либо курей туда придется.
9: Но все-таки, да, второй вариант. И это смотрится очень мило. Стоит отметить, что он даже, ухаживая за курицами, на стиле.
11: Да блин, да что, а что за тренд вот на куриц? Ну, пожалуйста, они же, ну, не совсем всегда держат все в себе. Они часто очень могут выговариваться. Вот.
9: Ну, я не знаю. И... это как говорят же сейчас, причем, наверное, уже 2 года так тенденция к тому, что там молодые даже уезжают. Уезжают куда-нибудь из мегаполисов для того, чтобы там расслабиться и так далее. Может быть, курицы снимают тревожность. Но у меня, значит, был такой случай в жизни, когда мне пришлось жить на одной территории с курицами.
11: Ну,
9: не
11: как?
9: В квартире, да, я сразу отмечу.
11: Это что, бывшие коллеги?
9: Я боялась выходить из дома, просто потому что куриц было много. Они клевали мой красный педикюр, и это было крайне неприятно. Поэтому
11: да. У меня тоже в детстве... петух Петя клюнул, его потом корова раздавила. Так что будьте аккуратны.
9: Я надеюсь, не за красный педикюр.
12: Завтрак чемпионов.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Для вашей базы отдыха нужны одеяла, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
2: Одеялка с барашками.
1: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Джон Саранов, Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
4: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность. Природа. Комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох, как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
5: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте туман24.ру.
7: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. Спецресурс – готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
10: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
11: В Красноярске 11:22. От Яндекса 4 балла. Проверим дорогу более детально. Что касается правого берега, здесь тормозит Волгоградская при выезде на Красраб. В этом же направлении улица Чайковского. На левом берегу очень много где ведутся дорожные работы. Иногда они мешают движению. Допустим, при спуске на второй Брянской. Кроме того, МРЧК стоит, начиная от Космоса в направлении Кольца. Высотная при повороте на Гусарова и Гусарова в этом же направлении. В принципе, дороги более-менее свободны, поэтому желаю вам удачи в пути и, конечно, напоминаю про нашу буднюю автомобильную рубрику «Встречка», которая стартует каждое утро в 8:45. Нашему автоэксперту Александру Морозову мы задаем все интересующие нас автомобильные вопросы, он нам на них отвечает. Если нет возможности позвонить завтра в прямой эфир по номеру 320600, уже сегодня пишите в нашу группу ВК, специальный раздел «Встречка», свой автомобильный вопрос.
12: Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло.
10: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На Красноярск FM.

0: Type.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: 11:30. Юль, можно не самую свежую новость, позволь?
3: Ну, смотря насколько не свежая.
1: Очень-очень-очень не свежая новость, но все-таки прикольная. В 1980 году Швеция...
3: Настолько?
1: Да, настолько. Обнаружила своего, около своего берега советскую подводку. В общем, учитывая эту находку, да, и то время, в принципе, холодная война, понимали шведы, что там на... подводки, скорее всего, и какое-то оружие, да, ну, назначение. Поэтому установили сеть подводных датчиков. Ну, действительно, это первая такая страна, которая серьезно этим заморочилась. И, в общем, эти датчики, они в реальном времени передавали звуки в командный центр. В общем, и иногда после вот этой ситуации возникали такие какие-то непонятные сигналы от этих датчиков. И все шведы, все командование вот этого морского флота Швеции высылала на перехваты советских подводок, представляешь, вот просто огромные суммы тратились на то, чтобы флот отправился перехватить, но никогда не мог поймать вообще нашу подводку советскую. Ты думаешь, вот какие у нас молодцы, хорошие подводочники, но нет.
3: Они просто, мне кажется, каких-то дельфинчиков запускали.
1: Нет, на самом деле, то есть уже дошло до того, что шведское правительство начало звонить советскому правительству, говорить,
3: алло,
1: что вы,
3: алло,
1: что это вы
3: что
1: делаете
3: творите
1: у нас здесь, не надо тут заходить. А советское правительство говорит, да мы ничего не делаем, не знаем даже, но не подавало виду, да, что какие-то моменты вот есть подобные. В общем, в чем да отказалось-то все дело? Дело оказалось в сельде, огромной стаи сельди.
3: Ну я же сказала, ну не дельфинчики, но...
1: Ну ты рядышком, да, была. Действительно, огромные стаи сельди проплывали каждый раз вот косяками возле вот таких замечательных, да, вот этих датчиков. И звук очень сильно был похож на двигатель подводки. Вот, и, собственно, из-за этого шведы, конечно, много денег потратили, извините.
3: Ну и не знали, что такая вкусняшка рядом
1: проплывает. Ну и на селедке тоже заработали, надеюсь.
0: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
7: на Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
3: А ты на балконе-то порядок навел?
2: А я в окно позвонил. Теперь жду. Я стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
3: А мне шкафчик заказал?
2: А шкафчик в подарок.
3: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
2: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.

0: специалиста.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Из Красноярска.
4: Для Красноярска.
5: Красноярск ФМ.
6: Это Красноярск ФМ 11.44. Представляешь, вот так вот красивой магией чисел
7: раз
6: мы заканчиваем.
7: Раз и пролетело.
6: Раз и ты в белом платье. Ладно, в общем, Юль, тут такой вообще вопрос достаточно серьезный. Чай или кофе?
7: Кофе, однозначно кофе.
6: А чай или ти?
7: Кофе.
6: Кофе, ладно, хорошо. Ты вообще знала, что слово «чай» имеет в себе чуть более глубокую историю, чем просто «чай»?
7: Ну, точно нет. Для меня чай — это пару раз пакетиком макнул в воду, и уже хорошо.
6: Все, польза для наших радиослушателей вообще замечательных. Ребят, вы знали, что во всем мире есть только два обозначения чая. Это «чай» и ти. Все, больше нет других. Как ты думаешь, каким образом это все происходило? Как же выбирали? Я тебе расскажу. Вообще есть карта, прям есть карта, где называют чай чаем, где ти. И есть два варианта. Все началось давным-давно в Китае. В центре Китая чай называли ча, а вот ближе уже на берегу вот, называли ти. Почему? Потому что когда переправляли его в другие страны морским путем, называли ти. Когда сухопутным вот этим вот шелковым путем называли чай. Все, вот так вот. Туда.
7: Да? От,
6: да, да, туда, где-то.
7: Туда, сюда, там, всем.
6: Ладно, туда, куда доставлялся чай по сухопутному пути, ты поняла, да, как называли?
7: Да, да, да.
6: Проверка.
7: Ну, ча.
6: Да.
7: А потом ти. Все, нормально.
6: По морскому ти. Все, друзья, вот и так вот с пользой мы заканчиваем. Не, расскажите эту новость коллеге.
7: Ну, блесните интуицией, эрудицией, чем-нибудь вообще блесните, в конце концов. Ну, а вот в случае, если вам нужно переправить что-нибудь, а может, тот же самый чай, да, может быть, довести быстренько до Новосибирска, если, наоборот, если, из Новосибирска до Красноярска.
6: Если это до 5 килограммов история.
7: Да, и если вам кажется, что срочная доставка – это что-то прям очень дорогое, сейчас развеем все эти мифы и ваши сомнения. Мнение и информация на правах рекламы. Оказывается, не всегда срабатывает такой стереотип. Если отправлять, например, небольшой груз до 5 килограммов из Новосибирска, то в Красноярске он будет уже к утру. Цена такой скорости, ну вот, вот просто ни о чем буквально. Всего лишь 1200 рублей. Получается, для каких-то небольших срочных посылок это вполне доступно. А может, вы вот, я не знаю, деду чай соберетесь сегодня отправить? Да?
6: Угу.
7: Для того, чтобы
6: конечно.
7: Пил все и хорошо себя чувствовал. Рассчитайте стоимость своего груза на cwol.ru, либо же позвоните по телефону 8 800 600 ровно 98 80. Всех принцессок мы поздравляем с Международным днем принцесс. Ну, если вы к таковой себя относите, и неважно, 48 вам или 56, все равно самое главное, как вы ощущаете себя в душе. Международный день водолаза тоже отмечают сегодня те самые профессионалища. Ну, а мы, собственно, сегодня все отметили здесь, на Красноярск ФМ, этим утром, и желаем вам классного продолжения дня.
6: Большое спасибо, что слушаете лучшее радио на свете.
7: Все, меня зовут Юлия Майнгард.
6: Меня зовут Сева Бельмасов.
7: Пока, до завтра.
8: Завтрак чемпионов.
9: Будем делать прямой эфир.
10: Высший пилот.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Роскомнадзор намерен заблокировать до 92% VPN-сервисов к 2030 году. На сайте ведомства опубликована дорожная карта изоляции Рунетом. Реализовывать проект будет подведомственная структура «Главный радиочастотный центр», которая получит миллиардные субсидии на развитие системы фильтрации трафика. В этом году РКН получит 20 миллиардов рублей. Такие же суммы выделят в 2027 и 2028 годах. Документ впервые официально закрепляет государственную задачу по ограничению работы VPN с конкретными показателями. Об этом пишет Борус. На Красрабе снова введут ограничения из-за репетиции торжественного шествия. Генеральная репетиция в честь Дня Победы состоится 6 мая. С 16 до 23 часов участок от Чайковского до транспортного проезда перекроют. Перед самим праздником ограничение будет действовать с 14 часов 8 мая до 6 утра 10 мая, предупреждают в мэрии. Россияне стали экономить на всем, кроме продуктов. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Сбериндекса, за последнее время расходы на непродовольственные товары и услуги сократились на четверть. Сильнее всего упали траты на бытовые услуги, затем на одежду, обслуживание автомобилей и связь. При этом затраты на продукты продолжают расти. Аналитики фиксируют переход населения от модели потребления к модели сбережения. Даже маркетплейсы, которые раньше активно росли, показывают замедление. В то же время глава Минфина Антон Силуанов призвал россиян активнее использовать накопления, а не хранить их под подушкой. Дворец пионеров на Стрелке в Красноярске решили не сносить. Информацию об этом НГС-24 подтвердили в двух краевых министерствах. Что именно будут делать со старым зданием дальше, пока непонятно. Идет обсуждение проекта ремонта. Ранее стоимость ремонта оценивалась в 4,5 миллиарда рублей. Проектно-сметной документации и рендеров у дворца пока нет. Об этом сообщает НГС-24. Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней. Как сообщили в Минтруда, отдыхать россияне будут с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в следующем году запланированы 3 выходных дня в феврале, марте, дважды в мае и июне, 4-дневные выходные в ноябре, а также нерабочим будет 31 декабря 2027 года. Об этом сообщают новости ТВК. И о валюте: доллар 75.44, евро 88.26. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
8: А папа
7: любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
8: И как же быть?
7: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сегодня во вторник, 5 мая, в Красноярске пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки булы.
8: Саламатсива.
9: Бонжур.
10: Привет, хан.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 96.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал. Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики провела акции 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
6: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
7: Сивол. Погода 125 240 023 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
8: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205 15 15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Ресторан «Тунгуска». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников в аптеке. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
3: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.

0: экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко. Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 000 рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4. Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Для вашей гостиницы нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
4: Одеялка с барашками.
3: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
5: Мама, опять зубами!
6: С коронкой от Sky Dental можно.
7: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-1356.
8: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
10: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае сгорело 12 дач из-за искр от проводов. Как сообщили в прокуратуре, все произошло 3 мая в Шушенском округе. Огонь уничтожил 12 дачных участков с огородами, 8 из которых были заброшены. В пожаре никто не пострадал. Причина возгорания еще устанавливается. Предварительно вблизи от дач перехлестнулись провода, однако очевидцы не заметили искр. Провода изъяли на экспертизу. Прокуратура проводит проверку, пишет «Проспект Мира». В Иркутской области камнепад убил велосипедиста на туристической тропе. Трагедия произошла 3 мая на Большой Байкальской тропе. Группа туристов отправилась в поход на велосипедах, когда внезапно начался камнепад. Один из мужчин получил смертельные травмы и скончался до прибытия спасателей. По данным МЧС, погибший местный житель 1983 года рождения. Следственный комитет проводит проверку, пишет «Борус». Доля компаний, сокращающих расходы на персонал, в первом квартале выросла с 12 до 25%, сообщают ведомости со ссылкой на опрос. Чаще всего речь идет о сокращении найма. При этом половина организаций допускают увольнение сотрудников, перевод на неполный день или отправку в отпуск за свой счет. Главная причина – падение спроса на продукцию и услуги. Об этом сообщает «Контекст». В Омане море окрасилось в красный цвет из-за массовой гибели креветок. Их выбросило на мелководье на юго-западе страны. Местные власти начали очистку пляжей. Предположительная причина гибели – изменение температуры и уровня кислорода в морской воде. Об этом сообщает «Борус». Интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24% в связи с выходом фильма «Дьявол носит Прада 2». Лидером продаж стала работа Марьяны Скуратовской «Мода эпохи потрясений от 1910-х к 1920-м». В пятерку также вошли книги о домах Cartier и Dior, биография Анны Вентур и история культовой сумки Биркин. Чаще всего такую литературу читают женщины от 25 до 44 лет, а пик покупок приходится на вторник с 10 утра до 2 часов дня. Данные приводит телеграм-канал «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 75.44, евро 88.26. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Боничуа.
3: Здоровеньки, булы.
6: Салават сива.
3: Бонжу.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
5: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Ресторан «Тунгусская». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.

0: Деньги нужны сегодня? В спецресурс ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
1: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-701-93-30.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
6: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
7: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
8: Планируем семейное счастье по-фамильному.
9: А это как?
8: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
9: А потом дети вырастут.
8: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
10: Застройщик ООС за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня, ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: А я сдал сессию.
4: А мы вчера поженились.
5: А у меня сын родился. Третий.
4: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
6: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Вооруженные силы Российской Федерации примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве, пишет ТАСС. Россияне начали экономить на воде. Розничные продажи бутилированной воды в январе-апреле 2026 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократились на 14% в натуральном выражении и на 1% в денежном. Это пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Эватор». С падением спроса сталкиваются все производители. Уточняется, что тенденция может быть связана со снижением покупательской способности населения, а также стремлением рациональнее подходить ко всей продуктовой корзине. Также на снижение спроса могли повлиять холода во многих крупных регионах Российской Федерации в январе-марте. Воду в бутылках россиянам частично заменяет фильтрованная вода и кулеры. В праздничные выходные в Красноярском крае задержали 169 нетрезвых водителей, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Среди них оказалось 9 автомобилистов, которые совершали такое правонарушение уже не в первый раз. Теперь им грозит уголовная ответственность. А 28 человек в состоянии алкогольного опьянения и вовсе были без прав. В ГАИ уточнили, что по вине пьяных водителей за длинные выходные в регионе произошло 3 аварии. В Красноярске 6 мая с 16 до 23 часов полностью перекроют участок проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» от улицы Чайковского до транспортного проезда. Причина – генеральная репетиция торжественного шествия, сообщают в мэрии. В связи с этим изменятся схемы движения общественного транспорта. Они затронут 14 маршрутов, пишут «Горновости». Главные городские часы остановили для ремонта. Сегодня подрядчик приступит к гарантийной покраске циферблатов. Работы будут проводить поочередно на всех сторонах главных городских часов. Первым остановили циферблат, который смотрит на улицу Сурикова. После того, как работы на нем завершат, высотники перейдут на другой, сообщает мэрия Красноярска. И о валюте. Доллар 75.44, евро 88.26. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 5 мая, в Красноярске пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
6: Одеялка с барашками.
5: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
7: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-1356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
3: А ты на балконе-то порядок навел?
2: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
3: А мне шкафчик заказал?
2: А шкафчик в подарок.
3: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
2: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
4: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Не тихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296 57 07.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг. А папа любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
4: И как же быть?
3: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Роскомнадзор намерен заблокировать до 92% VPN-сервисов к 2030 году. На сайте ведомства опубликована дорожная карта изоляции Рунета. Реализовывать проект будет подведомственная структура «Главный радиочастотный центр», которая получит миллиардные субсидии на развитие системы фильтрации трафика. В этом году Роскомнадзор получит 20 миллиардов рублей. Такие же суммы выделят в 2027 и 2028 годах. Документ впервые официально закрепляет государственную задачу по ограничению работы VPN с конкретными показателями, пишет Борус. Уровень воды в Каче за неделю поднялся более чем на 1.5 метра. В Красноярске это заметно по притоку воды в русле и сильному течению. В некоторых районах река выходит из берегов. Так, например, в Дрокино и Солонцах уровень приблизился к предельным отметкам. Происходит подтопление садовых участков и проездов. Ситуация на сегодня не критичная. На месте дежурит оперативная группа ГОЧС города. Эвакуация населения не требуется. В случае резкого ухудшения паводковой обстановки наши службы будут готовы прийти на помощь, развернуть пункты временного размещения, сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин. Также с берегов вышла Базаиха. Она подтопила участки в 3 СНТ в Свердловском районе. Кроме того, уровень воды на 17 сантиметров поднялся и в Енисеи, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Расписание электричек в Красноярском крае изменится 5 и 8 мая. На участке Кемчуг-Зеледеева начнутся ремонтные работы. До станции Кача сократят маршрут электричек Дивногорск-Зеледеева-Красноярск, Базаиха-Зеледеева-Комарчага. Со станции Чернореченская в сторону краевого центра поезда уедут раньше. Пассажиров просят перед поездкой уточнять расписание на сайте Краспригорода, пишут Горновости. Портал ЗАГСов назвал самые популярные и самые редкие имена, которые давали детям в крае в апреле этого года. Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Александр, Артем, Мирон и Иван. Самыми популярными женскими – София, Варвара, Ева, Анна и Мирослава. Почти все эти имена были в мартовском топе, но из-за списка выбыли имена Виктория и Дмитрий. Их места заняли Варвара и Иван. Совершенно иной топ среди редких имен. Здесь в списке мужских имен оказались Рафик, Мама Дега, Яхья, Тарон и Айюб. А в списке женских – Розалина, Эльза, Айя и Марва, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 75.44, евро 88.26. Алина Старцева, служба информации.
3: Впервые он почувствовал весну.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 5 мая, в Красноярске пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
10: Застройщик «Сазальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
5: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россияне стали экономить на всем, кроме продуктов. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные Сбериндекса, за последнее время расходы на непродовольственные товары и услуги сократились на четверть. Сильнее всего упали траты на бытовые услуги, затем на одежду, обслуживание автомобилей и связь. При этом затраты на продукты продолжают расти. Аналитики фиксируют переход населения от модели потребления к модели сбережения. Даже маркетплейсы, которые раньше активно росли, показывают замедление. В то же время глава Минфина Антон Силуанов призвал россиян активнее использовать накопления, а не хранить их под подушкой. В Красноярске на улице Сурикова обследовали деревья. Ревизия показала, что многие из них находятся в удовлетворительном состоянии, но некоторые в ближайшее время снесут. Как рассказали специалисты озеленения, в пешеходной зоне, небольших зеленых уголках и вдоль проезжей части сейчас растут деревья и кустарники нескольких пород. В основном это яблони, вязы и клены, посаженные в 60-е и 70-е годы прошлого века. Специалисты обследовали абсолютно каждое дерево. Очень много взрослых, цветущих деревьев, которые дают тень, находятся в хорошем состоянии. Их будут беречь. Но опасные деревья с трещинами, дуплами, без коры, с большим наклоном придется заменить на новые. Работы по сносу больных деревьев на Сурикова должны начаться в ближайшее время. В мэрии заверили, что сохранится большая часть взрослых насаждений. Кроме того, зеленый фонд улицы дополнят и обогатят во время благоустройства. Предусмотрена посадка 93 молодых крупномерных деревьев. Это будут яблони и рябины. Пишет Ньюслаб. Коммунальщики приостановят работы на семафорной на время изменения схемы движения на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». В день генеральной репетиции торжественного шествия и 9 мая по закрытому сейчас из-за коммунальной аварии участку семафорной под Мичуринским мостом запустят общественный транспорт. «Мы остановим работы, чтобы автобусам не было препятствий для проезда. Также это делается для безопасности рабочих. Кроме того, мы уберем крупную технику, такую как землеройная машина, чтобы не перекрывать дорогу», уточнила пресс-секретарь. Секретарь краскома Татьяна Лукина. В компании также отметили, что продолжат перекачивать сточные воды, чтобы они не размывали грунт. Интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24% в связи с выходом фильма «Дьявол носит Прада 2». Лидером продаж стала работа Марьяны Скуратовской. Мода эпохи потрясений от 1910-х к 1920-м. В пятерку также вошли книги о домах Cartier и Dior, биография Анны Винтур и история культовой сумки Биркин. Чаще всего такую литературу читают женщины 25-44 лет, а пик покупок приходится на вторник с 10 утра до 2 часов дня. Данные приводит телеграм-канал «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 75.44, евро 88.26. Алина Старцева, служба информации.
4: Впервые он почувствовал весну.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Сегодня во вторник, 5 мая, в Красноярске пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Ассаламу алейкум.
9: Бонжу.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Для вашей базы отдыха нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте.

0: месте. Производственная компания «Одеялка».
1: «Одеялка с барашками».
0: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
2: Мама, опять зубами!
0: С коронкой от Sky Dental можно.
3: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
4: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Ресторан «Тунгусская». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.
5: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на Правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Комсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-700-01-93-30.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УКРН 118-246-875-90.
8: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
9: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
10: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
11: Планируем семейное счастье по-фамильному.
12: А это как?
11: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
12: А потом дети вырастут.
11: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
13: Застройщик ООС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: 45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А я сдал сессию.
3: А мы вчера поженились.
4: А у меня сын родился. Третий.
3: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
5: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России начнут по-другому принимать экзамены на водительские права, пишет «Комсомольская правда». Правительство Российской Федерации утвердило соответствующие правила проведения тестирований. Практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если кандидат в водители не сдаст его за полгода, повторный теоретический экзамен назначат в течение месяца. Сроки сдачи обоих экзаменов можно перенести. Нужно лишь подать соответствующее заявление в подразделение ГАИ. Экзамен прекратят или аннулируют при использовании электронных устройств или справочных материалов. Следующая попытка для кандидата в водители будет доступна только через год. С марта 2027 года также изменятся правила подачи медсправки. Так, при оформлении заявления о сдаче на права через госуслуги можно будет не предоставлять ее, если заключение есть в ЕГИС. Доля компаний, сокращающих расходы на персонал, увеличилась почти в два раза по итогам первого квартала 2026 года. Это сообщается в ежеквартальном мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей, который приводят ведомости. Доля компаний, применяющих меры по сокращению расходов на персонал, увеличилась с 12,4% до 25%. По словам участников опроса, прежде всего они планируют сократить наем сотрудников. При этом примерно 50% организаций отметили, что допускают увольнение части персонала, перевод работников на работу на условиях неполного рабочего времени и отпуск без сохранения зарплаты. Уголовное дело из-за разрушающегося дома в Красноярске завели больше месяца назад, но там по-прежнему работает детский центр. Здание 1962 года постройки по адресу Тельмана 24 фактически находится в аварийном состоянии. Стены покрыты глубокими трещинами, полы деформированы, потолки покрыты плесенью, в подвале сгнили подпорки. О ситуации рассказал депутат горсовета Семен Синдерский. По его заявлению, после возбуждения уголовного дела ничего не изменилось. Компания «Правобережная» по-прежнему бездействует, а находящийся в здании детский центр творчества и развития так и не переехал в более безопасное место. При этом, утверждает Синдерский, тарифы на коммунальные услуги здесь завышены в несколько раз, сообщает «Проспект Мира». Светомузыкальный фонтан на Театральной площади запустят ко Дню Победы. Сейчас специалисты завершают проверку оборудования. Всего в этом году в Красноярске планируют запустить 26 фонтанов. Готовить их к сезону начали еще зимой. Проверили конструкции, почистили насадки и покрасили детали, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 75.44, евро 88.26. Алина Старцева, служба информации.
4: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Сегодня во вторник, 5 мая, в Красноярске пасмурно. Температура воздуха днем плюс 16, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 15. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Аня Троекова.
6: И Ром Бутанаев.
4: Здрасте.
5: Здрасте.
6: Салам алейкум. Я теперь только так после узбекистанской поездки здороваюсь. Причем, знаете, вот впечатление, ну честно, вот съездив в Узбекистан, вот побыв всего лишь 5 дней, впечатление огромная масса, ну прям вот много. Но прикол в том, что я же сам по себе еще темненький. И если я вот заходил, допустим, в магазин и здоровался с ними, салам алейкум, они начинали со мной узбекским. Да, я говорю, тормози, брат.
5: Извините,
6: я. Эх, брат, тормози, говорю, на русском давай. Короче, некое резюме по поводу вот этих 5 дней в Узбекистане.
4: Так, выжимка.
6: Это, ну, must-have к посещению, ну, прям вот 100%. Очень круто. Очень круто, причем, ну, понятно, что за такой промежуток времени мы успели всего 3 города посмотреть. Это Ташкент, это Самарканд, это Бухара. Если брать вот Ташкент, ну, Ташкент, понятно, это мегаполис. В силу того, что это, ну, практически новый город, в силу того, что в 60-х годах было землетрясение, и город построен практически заново, то исторические объекты, они там есть, но не в таком большом количестве, как вот в таких городах, как Самарканд и Бухара. Самарканд, это восторг, это очень круто.
4: Это восторг.
5: Это восток, это вы сейчас скажете, это реально восток, это восток.
6: Да. Это, между прочим, какая там, Центральная Азия получается, да, у нас. Да. Очень много объектов исторических, то есть
5: там
6: походить, побродить, посмотреть. Показано. И я когда у себя в соцсетях выкладывал, я говорю, не надо никакой вот музыкальной подкладки, ничего, там

0: Октябрь прям вот хорошее время для посещения. В общем, Самарканд и вот с Бухарой, вот у меня вопрос. У меня как раз-таки мы с женой немножко зацепились. Где лучше, типа? И вот несмотря на то, что Бухара, вот допустим, если брать даже по населению, Самарканд там 800 с лишним тысяч населения, Бухара 400. И Бухару, вот по факту, все исторические объекты, они находятся в центре, ну плюс-минус. И где-то часа, наверное, за 4 мы все обошли.
1: Короче, дня хватит, в принципе.
0: Да, да, как будто бы больше не надо. Есть еще один город, в котором мы не ездили, и тоже некоторые советы, это Хива или Хива, как правильно, не знаю. Но говорят, что, ну, типа, вот тоже, как и Бухара, тоже, ну, коротенькая такая поездка, типа, один день. Самарканд как будто бы можно исследовать подольше, потому что исторических объектов, опять же, много, старый город, очень классный, плюс много туристических объектов, и в целом, вот, опять же, резюмируя, Узбекистан, первое, чисто везде, вообще везде, вот куда бы ты, даже если уходить с центра, уезжать в улочки, в исторические в эти кварталы, чистота, вообще, это первое. Второе, вкусно, плов, ну, по плову я вот уже за эфиром ребятам рассказал, что самаркандский плов, на мой взгляд, лучше, потому что он не жирный, и он реально очень вкусный, самса тоже разные виды пробовать обязательно, но... Я говорю, вкусно все. Вот все, что ты берешь.
2: А что-то из необычного. Вот, понятно,
0: смотри,
2: что...
0: нет, не из необычного, но так скажу. Во-первых, баранина, шашлыки потрясающе делают. Без, знаешь, не вонючая вот это вот. А очень круто сделано. Я у нас в Красноярске такой не ел. И плюсом по самсе могу сказать, что алацкая самса, это теперь мой фаворит. Не знаю, у нас в Красноярске где-то найти можно или нет. Это самса не в тесте, это самса не в тандыре даже сделанная, хотя тандырная самса тоже классная. Это самса в лаваше. Но когда ты ее кусаешь, она как хинкаль, все вытекает.
2: Мне кажется, сейчас рейд по всем чайханам, да, ко всем рынкам.
0: Да, да. Возможно.
2: Поискать.
0: Ну, а возвращаясь, вот Самарканд, Бухара, понятно, это исторические такие города, а Ташкент, ну, он, конечно, очень крутой. Очень крутой, очень красивый. Пробки, да, много. Трафик, конечно, такой, ну, опять же, 4 миллиона населения, ну, как будто...
2: Ого, ну, прям да. Мегаполис, конечно.
0: Вот, это вот вкратце как-то так. Рынки, базары, господи, ну это все.
2: Базара нет, рынки.
0: Вообще, базара зира, рынки огонь. Мы вот, я вот сейчас сижу в чапане. Это вот такой вот, ну, это короткая версия чапана.
3: Традиционный, да.
0: Традиционный, да, такой наряд. И причем выкладываю себя в соцсетях, у меня люди пишут, где брал? Я говорю, алло, я в Узбекистане. Они такие, понятно, летим. Нас не возьмешь. Но стилево, прикольно.
3: Мне
0: вот, короче,
3: класс.
0: Впечатлений масса.
2: Лучше
0: и
2: один раз думал, увидеть, чем 100 раз услышать от Рома.
0: Ехать 100% надо.
2: Yeah. Вот, собственно, ну, помимо Узбекистана мы еще о разном поговорим. Кому-то приз от автомаркет-навигатора достанет, так что можно начинать.
4: Я сказала,

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Ресторан «Тунгуска». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте туман24.ру.
4: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:17 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Все на месте. Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здорово.
5: Этот начинающий
4: травблогер. Мы поняли.
5: Слушай, я добью тему Узбекистана. Еще немножко, наверное, интересно же всем, если собираться в поездку. Наверное, финансовая сторона вопроса.
4: Конечно.
5: Здесь тоже могу рассказать. Вот получается как раз таки. То, что касается перелетов. Короче, разброс цен на вот эти билеты. Мы ставили вот эти даты в одном всем известном сервисе. Я поставил себе в избранное и смотрю за изменением дат. Короче, чтобы было понимание, разброс вот этих билетов на двоих был от 65 тысяч.
4: Откуда до... вылет?
5: Из Красноярска.
4: Прямой?
5: Да, в Ташкент.
4: Ну, я уточню.
5: Соответственно, от 65 до 38 или 39 с половиной тысяч. Мы брали за 43. Мы взяли билеты как раз таки.
3: Очень приемлемые цены.
4: Да,
5: туда-сюда. Я тебе вот самый прикол, мы хотим летом еще в Москву скататься к друзьям. И такие...
4: Поздно уже.
5: Аэрофлот 80. Здравствуйте. Я такой, спасибо. Нет, я полечу. У меня в том году Стамбул 60 вышел туда-обратно с пересадкой.
3: Алло, друзья, прилетайте в Узбекистан.
4: Да.
3: Вот, нам всем дешевле.
5: Всем было бы дешевле. Вот, соответственно, билеты 43. То, что касается жилья. Опять же, ну, понятно, что здесь уровень комфорта у всех разный.
4: Конечно.
5: Кому-то так, кому-то... Но мы понимали, что мы без детей полетели. Соответственно, нам нужно просто, ну, поспать где-то, да? Ну, и помыться, там душ принять.
3: Да.
5: И собственно...
3: Оставить багаж, пока гуляете.
5: Да, но мы весь день где-то ходим. Соответственно, первый день мы останавливались в отеле. Ну, в таком, правда, приличном все. Там что-то, по-моему, 4,5-5. Вот что-то такое. Вышло.
4: Угу.
5: Но дальше Самарканд и Бухара мы брали везде номера, знаешь, таких аутентичных отельчиках.
4: Ой, это
5: в старом городе, угу. Где у тебя реально твой номер, это вот кровать, угу. И вот, ну, душ.
4: Угу.
5: Все, вот в целом вся территория твоего номера.
3: Но по сути, а больше-то ничего
4: больше
3: и не
4: нужно.
5: Да, да, прикол. Но, знаешь, каждая гостишка, это такой маленький закрытый дворик. Там же у тебя топчан стоит какой-нибудь, за который ты можешь пойти посидеть там, поболтать с местными. Номер выходил, ну, до 3000 сутки. До 3000 рублей.
3: Какие-то очень интересные цены.
5: Да, поэтому я говорю, что вот, касательно, допустим, еды, порция плова мы брали в Самарканде на рынке, чайхана была, мы пришли, там порция плова, мы не доели даже, прикинь, мы взяли одну на двоих, она огроменная, принесли огромную бадью плова, по-моему, что-то 120 тысяч сумм мы поели там плов, шашлычок, что-то чай, mm-hmm. И еще салат, по-моему. Это в наши деньги, ну, примерно в 700 рублей. Мы не доели ничего даже плов себе. От того, что, ну, слишком много этого было.
3: Где-то такие... кофе 700 рублей стоит.
5: Да. Понятно, что, опять же, ну, мы берем разные. Можно покушать на улице, да, вот так вот там возле рынка. А можно покушать, допустим, вот в клевом ресторане. Кстати, рекомендация, опять же, моя. Никакой рекламы, потому что это из другой страны. В Ташкенте ресторан «Лали» очень прикольный. Причем во всех гайдах его рекомендуют. Ну, он один из рекомендуемых для посещения. Вот все национальные блюда очень круто, классно сделаны. И мы вдвоем... женой. Мы 3 раза там кушали, каждый раз укладывались до 3000 рублей, но мы объедались, опивались вот всем, чем можно. И, ну, до 3000.
4: Классно.
5: Пожалуйста.
3: Это приятно.
5: Очень.
3: Это приятно.
5: А, цена
3: заманчиво.
5: Поездки в метро. 12
4: метро.
5: Рублей. 12 рублей. 12. И касательно того, чем рассчитываться и какие деньги с собой везти.
4: Да.
5: Мы взяли с собой баксы наликом. 100 баксов я брал просто ради прикола. Я бы их мог даже не использовать, но я использовал в последний день, уже чисто принципиально надо было разменять. Карта, если у кого-то есть наш UnionPay, если бы точнее, Россельхозбанк, работает.
4: Mm-hmm.
5: Остальные не знаю. Ну и плюс мне друг еще давал карту таджикистанскую, по-моему, с собой. Я не воспользуюсь. Наш UnionPay работает. Но в целом можно брать, допустим, доллары и там обменивать спокойно.
3: И курс.
5: И у многих, нормально. Кстати, есть, вот, допустим, на рынках прям написано, можно перевод на Сбер.
4: О,
3: ну вот
4: душа.
3: Это, да.
4: Мне вообще кажется, что это очень классная тема, на самом деле, для путешественников, в том плане, что куда поехать, не в Европу, а вот бывшая союзная республика.
5: Да,
4: ну, это же
5: да,
4: просто,
5: да.
4: Вот я была в Азербайджане, тоже очень круто.
5: Смотри, короткое все резюме, круто. 5 дней, до 100 тысяч вообще спокойно вдвоем можно
4: класс,
5: уложиться
4: класс.
5: Со всеми переездами из города в город, проживанием и перелетами.
3: Кайфанете.
5: Да.

0: Реклама.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Для вашей гостиницы нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
4: Одеялка с барашками.
3: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.

0: скрипела раньше.
1: А моя спина!
2: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
3: ООО «Sleepkaif». ОГРН 11-42-46-80-32-992. Город Красноярск.
4: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на Правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38-10. ИП Комсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
5: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
6: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох, как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
3: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Из Красноярска.
9: Для Красноярска.
10: Продолжайте движение. Навигатор.
11: 5:27 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
12: Андрей
13: Губа. И Роман Бутана.
11: Добрый вечер.
13: Здорово.
11: Время игрищ. А именно игра на ощупь. Спонсор игры ООО «Автомаркет Навигатор» на Белинского 3. Правила достаточно простые.
13: Необходим дозвонить к нам по номеру 3-2-0-600.
11: Это главное правило
13: поиграть,
11: пока что.
13: Поиграть, потому что у нас есть некий предмет из автомаркета «Навигатор», который мы готовы пощупать и кому-то из вас задарить. А между прочим, есть звонок.
11: Добрый вечер, алло, привет.
14: Привет, ребята, Виталий зовут.
13: Вот это вообще я сразу
11: просто эталонный просто.
13: Просто он говорит: привет, ребята, Виталя зовут. И сразу называет
11: да.
13: Предмет
11: вот
13: у нас.
11: Такой, да.
13: И мы такие типа.
14: Да, предмет вот такой.
11: Да, номер телефона вот мой.
13: Очень круто. Виталь, смотри, у нас есть некий предмет, про который мы дадим тебе сейчас три подсказки. Вот Аня уже АСМР вот это устраивает, шуршит упаковкой. Как ты понял, кстати, есть упаковка у этого предмета. Вот, собственно, три подсказки дадим. У тебя потом будет минута, чтобы позадавать нам наводящие вопросы, если вдруг они будут нужны. И, собственно, озвучиваешь ответ, угадаешь, что это, заберешь себе. Готов?
14: Да, все понятно, конечно.
13: Ну, давай. Первая подсказка. Смотри, иногда на этом предмете может быть написано слово «welcome».
11: О, как!
13: Вот
11: о, как!
13: Ты зашел.
11: Ничего себе!
13: Это была первая подсказка.
15: Так, значит, это комплект предметов, и вот по паре каждый из них может вмещать себя по 300-150 чего-то.
11: Опа!
14: Ковры, наверное.
13: Никит, до тебя не дошло. А Виталя молодец.
15: Ну, я бы не сказала, что прям ковры.
13: Да, ну нормально, ну что,
15: размерчик.
14: Коврики.
11: Ну, все, мне уже нечего подсказывать.
15: Да скажи, что придумал уже.
11: Да не, просто скажу, что, Виталь, мы тебя поздравляем, приз достается тебе. Где и как его забрать, расскажем. Мне просто подсказки реально не было. Еще такое. Виталя, спасибо, в связке сработали. Все прекрасно, все прекрасно. Так вот, приз твой, расскажем за эфиром, как его забрать. На линии, главное, оставайся, трубку не клади. Хорошего вечера тебе, пока-пока.
14: Спасибо, ребят.
13: Вот так. Ой, ну вот.
11: Так у нас вчера тоже выиграли такая. Это предохранитель.
15: Да, такие, да просто как? Вообще за секунду. Это было круто.
11: Потому что мы объясняем доступно.
13: И люди у нас умненькие.
11: Это точно. И немного полезной информации на правах рекламы. Автомаркет «Навигатор». Чего там только нет. Вы приезжаете на Белинского 3. И неважно, вам нужно подготовиться, не знаю, там, к весне, к лету. Собраться в дальнюю поездку. Нужна какая-то запчасть. Сменить масло. А масел там более 50 брендов.
15: Ого.
11: По приятным ценам и бесплатная замена.
13: Вау.
11: И всякие мелочевки для вашего автомобиля тоже есть, которые пригодятся. Плюс можно просто кому-то купить подарок, сертификат.
15: Да,
11: ты
15: это
11: купил,
15: круто.
11: Подарил, а там уже автолюбитель сам решит, что ему нужно. Автомаркет «Навигатор» Белинского 3 всегда правильный маршрут.
10: Навигатор.
16: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ «Маршал». От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ «Маршал».
5: Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ «Маршал».
6: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
7: А ты на балконе-то порядок навел?
6: А я в окно позвонил. Теперь жду. Есть стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
7: А мне шкафчик заказал?
6: А шкафчик в подарок.
7: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
6: А я в рассрочку заказал.
2: Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277 56 33.
8: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
9: А папа?
8: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
9: И как же быть?
8: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей
5: Губанов. И Ром Бутана.
3: Здравствуйте.
5: Здоровенько.
3: Тут что выяснилось-то? В России массово раскупают Роллс-Ройс.
5: Да ладно.
3: На
5: один какой-то.
4: На запчасти.
5: Мне
4: можно
5: диск правый.
3: А мне можно вот эту вот статуэтку, которая...
4: О, да.
3: Но ты ее просто так не возьмешь, она под капот уезжает, когда автомобиль закрывается. Короче, в 25-м году поставили второй рекорд. За 15 лет всего в России приобрели 225 машин этого бренда. И наибольшим спросом пользуется электромобиль «Спектр». Цена от 52 миллионов рублей, естественно.
4: Спасибо, что ты.
3: Вот. И внедорожник Каллинан там от 23.
5: Уф.
3: Такой для среднего
4: красиво.
3: Класса.
4: Спасибо.
3: Вот.
4: Красиво.
3: Чисто вопрос. А вот они с нами в одной комнате?
4: Да-да-да, кто эти люди? Извините.
5: Не, я так и не видел.
3: Массово раскупают. Прям вот, ну...
4: Но они там сидят, ничего не делают, где продают такие три, купили. О, массово что-то сегодня.
3: На чем-то просто сэкономили и вот массово купили Роллс-Ройсы.
5: Я не знаю вот насчет Роллс-Ройсов массово, да, но, может быть, вы рассказывали эту историю, но при этом, при всем, вот говорят, что россияне массово начали скупать контрацептивы.
3: Ну...
5: Ну, Дима, у нас на
4: Роллс-Ройсе... Это как-то связано?
5: Ну вот, причем из-за чего? Из-за роста цен и угрозы дефицита.
3: На Роллс-Ройс.
4: На Роллс-Ройс.
5: Да, да, да.
4: Они такие, ну заодно и это возьмем.
5: Не, реально, прикинь, за весну зафиксировали абсолютно рекорд продаж. Причем мужчины запасаются на год-два. Как вам такое? За раз некоторые покупают вот по несколько упаковок до 100 штук.
3: Раньше гречку скупали, сейчас времена меняются.
5: Ну, как хотите.
3: Ну, да.
4: Какая жизнь, то и покупаем.
3: Не, если как хотите, то там не обязательно покупать.
5: Ну, возможно, возможно.
3: Интересно.
5: Такая,
3: конечно,
5: вот история.
3: Что происходит? Тут еще одна довольно интересная история. Очень странно. Девушка случайно узнала, что ее в 11 лет осудили за пьяную езду.
5: Так.
3: Девушка живет в Санкт-Петербурге, она заказала справку на госуслугах об отсутствии судимости. И выяснилось, что судимость у нее есть. Да, с 2011-го приговор вынесен Кировским городским судом. Там ее признали виновной в повторном вождении в нетрезвом виде.
5: Прикол.
3: Она говорит, я все понимаю, но в 2011 году мне было 11 лет.
4: Никак не могла.
5: Подожди, а как-то вот этот аргумент сработал или нет?
3: Причем она жила не в Санкт-Петербурге, а в Ижевске.
5: Прикол.
4: Она... А ее альтер-эго где-то там гоняла в Петербурге.
3: Да, по ее словам, она вообще никогда не садилась за руль, тем более в нетрезвом виде. Собственно, вот сейчас выясняет, как вообще, как от нее избавиться, что это такое.
4: Ну, иногда бывает, что полное совпадение имени, фамилии, и вот могут быть там проблемки.
3: Возраст, там вообще другой город.
5: Угу.
4: Вы недооцениваете бумажную волокиту,
5: есть
4: господа.
5: Есть некие вопросики, как будто бы.
3: 100%. Но их уже не нам задавать. Мы немного отдохнем и скоро вернемся.
6: Сейчас

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Отопительный сезон в Красноярске завершится завтра, 6 мая. Он продлился 225 дней, сообщает Проспект Мира. Как рассказал мэр Сергей Верещагин, последние 5 дней подряд в городе среднесуточная температура держится на отметке плюс 13 градусов, а нормативный показатель выше плюс 8. После прекращения подачи тепла службы начнут готовиться к очередному сезону. Поставил задачу отработать недочеты, которые были выявлены в период сильных морозов. Я напомню, на холод в квартирах, прошедшей зимой, пожаловались более 350 красноярцев. Каждая заявка была отработана. На летний период запланированы работы по исправлению причин некачественного отопления, рассказал градоначальник. Мошенники предлагают жертвам работу, размещать карточки товаров на сайтах и передавать контакты откликнувшихся работодателю, сообщили в МВД. Позже учетная запись блокируется по подозрению в мошенничестве, и человек не получает зарплату, а переписка с работодателем удаляется. Такие вакансии являются одним из способов, с помощью которых мошеннические колл-центры выстраивают каналы связи в обход блокировок и фильтров площадок. Будьте бдительны, пишет ТАСС. Торговцы клубникой в Октябрьском районе Красноярска заплатят 80 тысяч рублей штрафов. С начала года работники административной комиссии совместно с полицейскими провели 12 рейдов по незаконной торговле. Чаще всего нарушители находили на парковках, у дорог и возле торговых центров. Продавцы торгуют свежей ягодой прямо с машин. Документов на продукцию у них нет. В отношении нарушителей составили 46 протоколов. Некоторые предприниматели попадались по несколько раз за весну, пишут Сибновости. В Красноярске начали обрабатывать территории от клещей. Накануне обработали газоны и кусты на улицах Сергея Лазо и Энергетиков, в Чижах и Преображенском, рядом с озерами на Судостроительной и в Бадалыке. Используют безопасные для людей и животных препараты, но есть нюанс. Лучше не подходить к людям с распылителями и не гулять сразу по обработанным местам. Клещи могут оставаться активными еще какое-то время. После обработки территории проверяют повторно. Если клещи остаются, участок опрыскивают еще раз, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Май в Красноярском крае будет хорошим, но с переменчивой погодой, сообщил начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов. Месяц ожидается в пределах климатической нормы. С сегодняшнего дня и по 10 мая в центральных и южных районах прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В День Победы воздух прогреется до 25 градусов, но не обойдется без небольшого дождя. В целом, по словам синоптика, месяц будет достаточно хорошим, пишет НГС 24. И о валюте. Доллар 75.44, евро 88.26. Алина Старцева, служба информации.
5: Всегда будет солнце.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Завтра в среду, 6 мая, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 15, плюс 17.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 6 часов 3 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: И Рома Бутанаев.
4: Здрасте.
5: Вот мы, кстати, с вами вот разговаривали о том, что, да, бумажная волокита. Иногда бывают ошибки некие.
4: Конечно, часто.
5: Ну вот тоже история про бумажки, про все вот такое. Значит, в Индии ситуация произошла. Там некий индус. Некий вот этот, допустим, Рахим Патель какой-то, да? Тот самый. Значит, пришел в банк. И говорит, у меня сестра умерла, можно обналичить деньги с ее счета, ну, типа, чтобы, ну, наследство, типа, да? Ему что говорят? Ну, типа, надо, говорит, свидетельство о смерти, ну, или, говорит, любое другое подтверждение. И вот любое другое подтверждение его, ну...
4: Он до конца, наверное,
5: он не понял в итоге. Но они же индусы еще некоторые неграмотные бывают, да?
6: Прямолинейные, ну,
5: целом,
6: назовем
5: целом,
6: это так.
5: В целом, как и у нас тоже, не все люди грамотные. Ну, и в итоге еще он, в силу своей неграмотности, значит, любое другое подтверждение он понял так. Он пошел, раскопал могилу своей сестры. Достал кости.
6: С другой стороны, доходчиво.
5: Принес их в банк.
4: Ну, это
5: и
4: как...
5: говорит, вот, сестра.
4: Ну, это как это раньше. Наверняка. Разыскивается, типа, награда за голову, да, там вот этого бандита. Приносишь, вот, тебе дают награду.
5: В целом, власти в итоге Индии обязали банк выплатить деньги вот этому расхитителю гробниц, да? И труп закопали заново. Вот такая история.
4: Ларри Крофт.
6: Зато точно никто не будет спорить с тем, что он бумажки какие-то подделал. Но
5: нет, тут
6: точно
5: по
6: все
5: факту
6: по
5: вообще.
6: Факту раскидал.
5: Прям по
6: человек.
5: Факту.
4: Такие,
5: прям.
4: Вот, смотри.
5: Прям, я сказал, доказательства налицо.
6: Да.
5: Ну, типа.
6: Сколько-то там пострадало, скорее всего, работников банка от инфаркта, но доходчиво зато.
5: Это жестко.
4: Ну, вот, опять же, если говорить про вот эту всю бумажную волокиту, там же много всякой информации, возможно, порой ненужной. Так вот, Почта России говорит, мы не будем перегружать вас информацией.
6: Так,
4: и урезала сервис отслеживания посылок.
6: А это самая бесполезная вообще ерунда. Зачем?
4: Там теперь больше не отслеживаются промежуточные статусы. Видно, что отправление принято, потом, что прибыло и готово. Все.
5: А с другой стороны, а нафига тебе знать? Ну вот, типа, вот главное написано...
6: Мне всегда интересно.
5: Главное написано, что оно принято, значит, ты уже знаешь, что оно все где-то идет.
6: Это что?
5: Какая тебе разница,

0: тут же.
1: Возле телевизоров там.
2: Неплохо.
0: Ой, ну интересно, конечно, на место эта почта, да.
1: Вот, ну что, ладно, наверное.
2: Спасибо, что думают о нас.
0: Навигатор ведет нас, да.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
3: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-13-56. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8-800-698-80.
5: Сивол. Погранство 25-240-0023-886. Город

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Воздух, лес, тишина. Что нужно для отдыха? На базе отдыха «Туман» ваш отдых – это ваш дом. Ваша русская баня. Ваша горячая купель. Все ваше и только для вас. Все подробности на сайте tuman24.ru.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.15. Красноярский антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Роман Бутанаев.
3: Здравствуйте.
5: Здорово.
3: Так, как вы относитесь к играм компьютерным в жанре вот файтинги? Драки.
5: Mortal Kombat.
3: Mortal Kombat.
5: Street Fighter.
3: Tekken.
4: Можно сыграть.
3: Вот это вот.
5: Ну, это типа база.
3: Это база, это
5: причем,
3: классика.
5: Причем, вот же выходит Mortal Kombat вторая часть.
3: Да.
5: Обидно, что у нас, правда, ну, не покажут. Ну, в смысле, может, покажут, но чуть позже. Ну, потому что она 8 мая выходит.
3: Ну, везде можно там в интернетах
5: там
3: посмотреть.
5: С 9 по, по-моему, 11 число в кинотеатрах только наши.
3: Нет, там, по-моему, есть фильмы, которые могут официально выйти. Вот, например, хоррор «Хокум», по-моему,
5: выйти?
3: Его официально...
5: Куда?
3: В кино.
4: Они же не одну неделю идут фильмы, они потом просто пойдут.
5: А для тех, кто вообще в танке, ну, типа, вот из старых игр еще посмотрите, появился трейлер «Стрит Файтера». Нового «Стрит Файтера», господи, это так круто смотрится.
3: Так вот, я продолжу, да, с вашего позволения.
5: Да.
3: Короче, появилась игра, где нужно лаять в микрофон.
5: Лаять?
3: Чтобы победить. Ну, собственно, там файтинг, да. Кто громче и чаще, тем, соответственно, ты больше...
5: Она, так и называется гау-файтинг.
3: Подожди, а как она называется? Вообще непонятно. Выглядит, конечно, файтинг. Интересно. Да, ты просто в микрофон лаешь, прикольно. И все, и там две собаки дерутся, короче.
4: А соседи такие думают, что у них происходит?
3: Вот, пожалуйста, две шиба-ину. Вот, дерутся. Пожалуйста, пользуйтесь. Если совсем вот нечем заняться, то,
4: поиграть хочется?
3: А поиграть хочется, то вот, пожалуйста.
5: Ну, не знаю. Не такое себе, на мой взгляд.
4: Надо пробовать.
3: Ну, собственно, почему бы и нет?
5: Ну, что надо пробовать? Ну-ка, полай.
4: А вам на русском, да? Гав-гав.
5: Подожди! А на каких еще ты умеешь?
4: Нет, но если по-английски, то вуф они говорят.
5: А вуф правильно.
4: Уф? Нет, это с волками. Волки делают, а не собаки. Давайте-ка тоже разбираться во всем.
3: Вот эти псы. Мои псы.
5: Ах ты, говорит, собака сутулая.
3: Так, тут еще что выяснилось. Если человек больше 12 раз в час включает капслок, то он уже на грани, и дальше пойдут маты и переход на личности.
5: В целом, я вообще, когда капслоком что-то прилетает, мне кажется, это, ну, человек прям реально орет в этот момент.
3: Чаще страдают смежные отделы, вот на работах, да, на каких-то в офисах, промежуток с 10.30 до 11.30. Или с 5, с 4 до 17.30.
5: Ну, типа, когда дедлайн уже подходит.
4: Да-да-да.
3: Вот, а по пятницам после обеда капслок пик. Ну, вот такой.
4: Ага. Я причем заметила, что если ты, допустим, случайно забыл отключить, да, и что-то написал, кому-то отправил, то это реально людей парит. Они такие, а что ты на меня орешь? Или, а почему ты капсом пишешь?
5: Ну, это то же самое, сразу когда такой... люди без смайлика пишут.
4: Да,
5: смайлика,
4: да, такой, типа, кажется, что
3: что-то не так.
4: Да.
5: Что-то я, походу, где-то накосячил, да?
3: Или точка в конце, ты такой, опа.
4: Да-да-да, это явно о чем-то говорит.
5: Я не... Это, будьте добры, ставьте смайлики.
3: Пожалуйста.
5: Ну?
3: Вот до чего мы докатились.
5: Не, ну это
4: это этикет.
5: Молодежь без смайликов пишется. У них типа это нормально.
4: Ой, они вообще...
3: Молодежь голосовыми общается.
4: Да. У них там сейчас своя атмосфера.
5: Слушай, я одно время был же жесткий, ну,
3: одно время был молодежь.
5: Ну, когда-то, да.
4: Давно?
5: Не, я категорически был против вообще голосовых сообщений.
4: Я обожаю.
5: В целом, последнее время более-менее нормально.
3: А потому что, наверное, Telegram Premium подключил и расшифровку сообщений.
5: Нет, я, знаешь, просто, ну, типа, бесит, ты не всегда можешь послушать, а тебе люди некоторые написаны, ты такой, типа, да, ну, типа, не надо.
4: Да.
5: Я прям уже в таких случаях, вот тогда капслоком могу написать, пиши текстом.
4: Я еще короткие. Я занят. Ненавижу короткие голосовые. Ну, то есть то, что объективно можно быстро набрать текстом, зачем ты пишут голосовыми? Ну, это вообще...
3: А сообщение, которое привет, про, ну, enter, как дела? Следующее сообщение.
5: Не, вот так вот. Это я люблю так иногда угорать, но чтобы люди, смотри, чтобы люди точно поняли, что срочно мне нужно, чтобы этот человек ответил.
4: Когда так, по угару, это норм. Мне еще не нравится, когда пишут привет. И ждут, пока ты им что-то ответишь. Да зачем? Ну просто напиши, что тебе надо, и отстань от меня.
5: Я вообще иногда людям забываю привет написать. Ну, типа, сразу у меня есть на вопрос какой-то, я типа сразу вопрос просто пишу.
4: Я против вот
5: этого. А некоторые обижаются, типа, а что ты даже не поздоровался? Я говорю, да я сразу вот к
4: сути.
5: А не, я такой человек.
3: Ну да. Ну, после, даже если написал привет, ну бывает такое.
5: Я иногда после пишу, да. Сначала вопрос, а потом. А, да, привет.
3: Рубрика интернет-этикет.
4: Просто разложили по полочкам.
3: По фактам просто.
4: По фактам.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенце или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
4: Одеялка с барашками.
3: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
5: Ресторан «Тунгуска». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
8: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
9: А ты на балконе-то порядок навел?
8: А я в окно позвонил. Теперь жду. Я стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
9: А мне шкафчик заказал?
8: А шкафчик в подарок.
9: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
8: А я в рассрочку заказал.
10: Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
11: Новый гибридный «Джили» и «X5 EMI». Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новые «Джили» и «X5 EMI». Мысли гибридно.
12: Ждем вас на Котельниково, 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
13: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
14: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
15: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Саш, что ты скажешь про Toyota Wish 12-й год?
5: Я скажу, что это вполне достойно в плане качества. Я имею в виду, что, ну, берем, так скажем, на долгосрочный период, да? Это обычно 5-7 лет. Уже считается долгосрок, потому что раньше мы обсуждали машины, которые могут ездить там, допустим, 10-15 лет. Wish что-то из этой же оперы, но скажу сразу, то есть если мы берем автомобили более-менее свежие, например, там года 17-го, да, а у них вариаторы для меня как бы являются вопросиком. Ну и если бы я брал себе, я бы брал, наверное, все-таки помощнее мотор, там был 2-литровый, если мне память не изменяет, но и 1.8 вполне достаточно, но очень неплохой по пространству салон. Низковата она для плохих дорог, и вот в демисезонье, когда еще колея где-то не растаявшая есть и так далее, но в целом функцию свою выполняет очень неплохо. По вместимости, я еще раз повторюсь, это один из самых достойных вариантов, но он и внешне выглядит достаточно неплохо, поэтому, если нас интересует достойное качество пространства в салоне и плевать на посадку, то, что у нее низкий клиренс, то тогда да. Давай дальше.
4: Алло, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Да, слушаю вас.
6: Пожалуйста, рассматриваю для себя авто Audi A3 2020 год, правый руль 1.4 турбо, что скажете?
5: Правый руль, она откуда приехала? Англия, Япония? Сингапур,
6: из Японии.
5: Да, из Японии. Значит, вполне себе адекватный автомобиль в плане содержания. Я просто надеюсь, вы понимаете, что он весьма ограничен по пространству. Вы смотрите хэтчбэк или седан?
6: Хэтчбэк.
5: Хэтчбэк. Вот. Тогда давайте так. Если это основная машина в семье, багажника будет мало. Но при этом классное управление и вполне динамичные моторы, которые, ну, только вот зимой вызывают нарекания, они достаточно холодные. Если мы берем по ремонтопригодности, сейчас практически, я вот не скажу конкретно по японским версиям, сколько сейчас запчастей в стране, но скажу в целом. Люди умеют ремонтировать это все. Да, многие говорят, что это одноразовая история. Я, в принципе, тоже склоняюсь к этой теме, что когда ты доходишь до капитальных проблем с этим мотором, ты понимаешь, что проще купить, ну, в целиком сборе, чем ремонтировать его здесь. Но фактически у него малый объем, но зато предельная мощность для этого. Он вполне хорош для города. И если вы берете машину на каждый день, то это самый оправданный вариант, пожалуй, из хэтчбеков. Но теперь давайте другую сторону этого вопроса обсудим. Почему именно Audi и почему именно с правым рулем? Потому что с правым рулем уж тогда за этот бюджет можно взять такой космолет японского производства. И вот обсуждаемые нами часто автомобили, это либо дань концерну, который прям очень нравится с кольцами, либо, ну не знаю, либо это просто какой-то вариант шоколадный, который прямо сейчас выстреливает. Если эта машина под заказ, я бы посчитал в этом бюджете еще 3-4 модели чисто японского производства, если уж вы уходите в сторону правого руля. Вот так.
6: Угу. Ну, смотри, она не под заказ, она уже здесь, там пробег 50 тысяч. Ну и, в принципе, по цене адекватно меня устраивает правый руль, потому что левый будет значительно дороже.
5: Это понятно.
6: Таких машин.
5: Хорошенечко проверьте автомобиль. Обязательно заглядываем в двигатель, смотрим, что там происходит. Камеры суем везде. Проверяем, есть ли задиры, нет задиров. Желательно продиагностировать и коробку с мозгами, что с ними там происходит. Ну и в целом, хорошо, что она здесь. Хотя бы доступ к автомобилю имеется, и вы его сможете проверить. Поэтому удачи, надеюсь, машина вас порадует.
4: Кстати, вопрос прилетел. Александр, здравствуйте. Интересует Mercedes-Benz E-класс 2012 года. Стоит ли покупать?
5: Да почему не стоит-то? Все зависит же от состояния автомобиля. Если мы говорим о Е-классе, то я бы, наверное, себе Firmatic смотрел. Это как-то для меня лично интересно было, что квадровые версии у Audi, что полноприводные версии у Мерседеса. Адекватное качество и отсутствие вот этих диких ценников, которые пошли уже потом. У меня товарищ просто владел более-менее свежим Е-классом, но мы прикурили на ТО. Там каждое ТО по 90 тысяч рублей, ну как-то вот уже задолбало выкладывать. ехать, если честно. И в данном случае, если мы говорим о 2012 году, минус только во внешности, хотя многие видят в этом харизму. Я тоже, в принципе, склоняюсь к тому, что на год смотреть стоит только тогда, когда ты гонишься за модой. Если ты хочешь получить качественный автомобиль, ты будешь смотреть на его состояние, на пробеги и все адекватные характеристики, которые присущи тому или иному автомобилю. Но, скажу так, этот вариант мне нравится больше, чем современный. Ну, вот если так упрощенно говорить. Все, у нас время вышло. Благодарю вас за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЭЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Радио Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-701-93-30.
4: Представляем большой кроссовер «Джили Акаванго». Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
5: Для семьи.
4: Для кого нужен его огромный багажник?
5: Для семьи.
4: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Акаванго» – больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске – автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050. Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: Антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: И Ром Бутанаев.
3: Что-то так задумался.
4: Что-то я задумался. Короче, ребята, смотрели вот эту безумную историю Бенджамина Баттона?
3: Да.
1: Конечно. Но не безумная, почему-то.
4: Ну какая? Нет, ну, в смысле, она сумасшедшая вообще история. Я просто к чему? Тут ученые сделали открытие, которое реально немножечко переворачивает информацию, которая есть в наших головах. Оказывается, мы рождаемся старыми.
1: Это как?
4: Значит, смотрите, эмбрион вот этот самый получает от матери уже изношенные клетки.
1: Спасибо, мама.
4: Капец. Спасибо, мама, за это. Фактически организм реально рождается в теле старика. Прикиньте, что. В первые 2 недели жизни тело обновляет клетки.
3: Так.
4: Ученые, значит, смотрите, что сделали? Они научились повторять этот процесс и омолаживать клетки в разы быстрее и эффективнее. То есть буквально они создают, ну, типа, такую машину времени для организма. Причем уже есть результаты. Внимание, клетки 90-летних людей омолаживаются, а слепые мыши снова начинают видеть, а изношенные органы снова начинают работать.
1: Ничего себе.
4: Мы реально, вот, ну, мне кажется, вот очень часто рассказываем историю о том, что работают сейчас над эликсиром вот это долголетие, да. Реально мы, походу, близки к этому всему. Вот, и в марте 2026 года стартовали испытания на людях, и сейчас клетки могут откатить назад аж уже на целых 5 лет. И это не предел. Прикиньте, что.
3: То есть ты, как будто бы тебе вот там условно 35 лет,
4: да.
3: Но с помощью специальных неких манипуляций,
4: да?
3: Тебе оба и 30.
4: Да.
1: Неплохо.
4: Но мне кажется, Криштиану Роналду давным-давно знаком уже с таким.
3: Ну, кстати,
1: мне
3: скорее
1: кажется,
3: всего. И Дженнифер Энистон.
1: Они пьют кровь неких людей, я думаю.
4: Возможно.
3: И адренохром.
1: Вообще, когда смотришь на маленький...
3: Ну, либо ханкуль, я не знаю.
4: Ну, возможно.
1: Это вообще святое, что когда смотришь на маленький...
3: Святой
1: только
3: источник.
1: Что, только Дипсей. Что рожденных Дипсей. Детей, они реально выглядят очень сморщенно, как старые,
4: да,
1: прям,
4: да,
1: как
4: да,
1: старые
4: да.
1: люди. Синие такие какие-то маленькие.
4: А ты где таких видел вживую?
3: А потом вырастают люди...
1: У меня есть брат. Я увидела.
3: Потом вырастают и такие, да нет, нормально.
1: Да.
3: Возможно, это только с мальчиками работает. Вроде смотришь свои старые фотографии, так что за пацан вообще невероятный?
4: Да не, там, ну, реально, поговаривают, что все инопланетяне. У меня жена работала в перинатальном центре.
3: Так.
4: Да, ну, типа, мы все такие.
1: Да,
4: рождаемся, да.
3: Старыми.
4: Да?
3: А сейчас молодые.
4: А сейчас молодые. Не, наше поколение вообще чудесное. Некоторые люди на нас смотрят такие, что мы в свои почти 40, как бы, выглядим там на около 30.
3: Prime Era.
4: А вот эти 23-летние выглядят на 38.
3: 23-летние тетки.
1: Подожди. Первый признак старения говорит: мое поколение. Мы в своем поколении.
4: Мне без разницы. Я считаю, что вот наше поколение, оно все равно лучшее, потому что мы видели и до, и после. Вот этих. Мы видели, смотри, эру до мобильных телефонов и после.
3: Мы видели Натали на теплоходе, музыка играет, и, о боже, какой мужчина.
4: Да,
3: извините.
4: Да,
3: это...
4: да. Наше поколение умеет адаптироваться.
3: Мы видели все пиджаки Пельша в «Угадай мелодию».
4: Мы знаем, кто такие десептиконы. И причем это не после фильмов Майкла Бэя. Понимаете, вот такие вот вещи.
3: Вот такие, да. Мы видели нормальные игрушки в киндер-сюрпризах.
4: Мы видели нормальных черепашек-ниндзя.
3: Действительно. Мы увидели пиццу в черепашках-ниндзя, а потом попробовали пиццу.
1: Да, реально так было.
4: Такие вот дела.
3: Вот так вот.
4: Мы знаем, что турбо — это не только у двигателя, это еще и жвачка.
3: И не друзья Дюши Метелкина.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Почта России убрала из сервиса отслеживания посылок их технические перемещения и внутренние статусы. Таким образом, по утверждению госпредприятия, отслеживание будет упрощено. По-прежнему можно следить за приемом посылок, присвоением им трек-номера, сортировкой и затем, готовы ли они к вручению, пишет ТАСС. В России предложили закрепить возможность пересдачи всех предметов ЕГЭ, пишет «Комсомольская правда». Это позволит минимизировать стресс от испытаний, считают в Общественной палате Российской Федерации. Там отметили, что даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Напомним, с 2024 года выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору до окончания приемной кампании вузы. Динамика общей смертности в России совпадает с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. К такому выводу пришли ученые из МГУ и Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований. На колебания смертности влияли начало и завершение антиалкогольных кампаний, экономические реформы, изменения доходов населения и доступность спиртного, делают выводы авторы статьи. Эффект от борьбы с алкоголизмом всегда отложенный, чтобы через 5 лет получить значимые результаты, действовать нужно уже сейчас. При этом жесткие запреты не работают, пишут «Ведомости». Официальное открытие мотосезона в Красноярске состоится 16 мая. Как сообщается в паблике «Мото-жизнь Красноярск», байкеры соберутся на восточной парковке острова Татышев. Праздничная программа начнется в 14 часов, а вечером мотоколонна в сопровождении ГАИ проедет по центральным улицам и мостам города. Маршрут традиционный – от Татышева через Октябрьский мост, Красноярский рабочий, Николаевский мост и обратно на остров. В канун Дня Победы туристско-информационный центр города Красноярска запускает традиционную акцию в поддержку движения «Бессмертный полк». Красноярцам предлагают распечатать фотографии родственников героя в формате А4. Для этого нужно прислать фото на электронную почту welcome.ksk@yandex.ru. В теме указать «Бессмертный полк», в письме написать фамилию, имя, отчество родственника и годы жизни. Готовую фотографию можно будет забрать в ТИЦ Красноярска на проспекте Мира 3 с понедельника по пятницу с 9 утра до 18 часов. Пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 75.44, евро 88.26. Алина Старцева, служба информации.
5: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Smart ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
10: Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
8: Завтра, в среду, 6 мая, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 15, плюс 17.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
12: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
13: Sleepkaif.ru.
14: ООО «Слит-кайф», ОГРН 11-42-46-80-32-992, город Красноярск.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 14. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычная архитектура в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7 часов 4 минуты в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей Губа.
6: И Ром Бутанаев.
4: Здорово.
6: Так, значит, есть некое заявление ученых Мюнхенского университета. То есть не вот эти вот известные британские, а вот
4: другие.
6: Мюнхенские, да. Значит, что говорят? Внимание, дамы и господа. Пиво укрепляет нервную систему.
5: Ты смотри.
4: Ну, наверное, я согласен.
5: Что так не уверена?
6: Я в целом тоже.
5: Слушай, ну согласна.
6: Очень, очень сильно даже.
5: Они подтверждают это как?
6: А я подтверждаю.
4: Подобный кролик.
5: База подтвердительная нормальная.
6: А ты, значит, говорят, что в пенном целый кладезь витамина В6.
4: Опа.
6: Который полезен для нервной системы и для обмена веществ.
4: То есть магний не надо. А вот...
6: Есть нюанс, правда?
4: Ну, конечно, всегда.
6: Это касается только безалкогольного пива.
4: Не, ну есть вкусное же, чего уж там.
6: Ну, есть,
5: согласен. Но есть нюанс.
6: Вот, говорят, алкогольная версия тоже богата витаминами, но, правда, наоборот, разрушает нейронные связи и вредит здоровью, а мы помним, что употребление алкоголя 100%. Вредит вашему здоровью, так что это... Ну, это там, не перегружайтесь, вот. Вообще, не хотите нервничать, не нервничайте.
4: Ну, да. Это же базовое правило вообще всего. Если не хотите что-то, чтобы было, то не надо.
6: Не надо, зачем вам?
4: Так, как вот, хотите провести круиз на люксовом лайнере?
5: Да, я хочу, я круиз. Очень
6: на
5: хочу.
6: Насколько люксовом?
5: А
4: ну, Spectrum of the Seas.
5: Ну, красиво.
6: Ну, звучит красиво.
4: Райский отдых, шестидневный тур. Что себя включает? Безлимитный шведский стол.
6: Так.
4: Бассейны.
6: Так.
4: Стрельба из лука.
6: Так.
4: Серфинг, спортзал, шоу и, короче, другие разные активности.
6: Нормально.
4: 60 тысяч рублей.
5: Во, а где? Куда
6: Никита,
5: надо бежать?
6: Стой. В чем подвох?
5: Никакого
4: да
5: подвоха.
4: Нету подвоха.
6: А где?
4: Там еще и вкусный бонус есть. Прогулка по Японии без оформления визы. Корабль заходит в несколько городов, в порты Кумамото и Кагосиму.
5: Откуда выходит это чудо? Мне
4: а
5: тоже
4: вот
5: интересно.
4: Нету информации.
5: Из Благовещенска, наверное.
6: Обидно.
4: Вот, можно гулять, причем никаких посольств, разрешений. Ты вот в рамках круиза можешь посетить вот эти два японских города.

0: Терминатор.
1: Судный день, какой день? Среда.
0: Ой, у меня там, короче, вот.
1: У меня планы.
0: Да, у меня.
1: Я на картошку.
0: Я не могу.
2: Кстати, да, меня мама уже заставляет ехать на дачу.
0: Какой судный день? Нам на картошку надо вообще.
2: Мне некогда.
1: Хорошего.
0: Ой, нет,

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Мама, опять зубами!
6: С коронкой от Sky Dental можно.
7: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
8: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.15 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Айтра Губа.
5: И Ром Бутана.
3: Здравствуйте.
4: Привет.
5: Так, уважаемые господа автолюбители, информация для вас. Сейчас будем вместе с вами подкипать нашими пятыми точками. Вы знаете, что вот этот вот нештрафуемый порог превышения скорости, ну, который вот у нас есть, вот плюс 20 км, да? Планирует снизить до 2-3 км.
4: Ну, что-то не по-братски как-то.
5: Так а что-то это, ну, может, не надо.
4: А смысл тогда мне?
5: Ну, мы же нормально, ну, нормально ездим.
3: Нормально общались.
5: Ну.
3: Что началось-то?
5: Ну, что, вот эта вот реакция, ну, у меня. А, идею озвучили, вот, собственно, и, говорит, современные камеры, говорит, уже готовы фиксировать нарушения с погрешностью вообще до 1 километра. Вот, и, говорит, финальное решение за правительством и МВД, но как бы, как будто бы поговаривают, что хотят принять. Не, пожалуйста.
4: Ну, ничего не принимайте.
5: Не надо, ну типа вот, ну плюс 20, ну хорошо же, ну комфортно же ездить.
4: Да, когда плюс 20, вообще приятно.
5: И вообще, когда плюс 20, да, хорошо.
3: Да, нормально. Плюс 2, нет.
4: Нет, плюс 20, да.
5: Не, смотри, я, короче, согласен с тем, что в этой инициативе есть некий, ну, скажем так, хороший смысл. Но знаешь, как я бы его обозначил бы вот так вот, сезонностью. Вот зимой, когда гололед и вся балда, как будто бы некоторым вот и правда лучше не ездить, ну, больше, да, там положенного. Потому что есть дурачки, которые, ну, не совсем адекватно, ну, не совсем хорошо водят, угу, и могут не справиться вот с этими плюс 20, 80 на скользкой дороге.
3: Либо покупают автомобиль, который, ну, чуть более мощный, чем у них,
5: да,
3: был.
5: Да не, ну смотри, даже если ты пытаешься ложиться в плюс 20 километров, вот таки, там сильно мощного-то не надо. Просто к тому, что понятно, что 60 километров, ну, как будто бы это та скорость, которая вот, она более-менее безопасна, и даже если ДТП произойдет, то как будто бы, ну, все живы останутся, ну. А вот чуть больше уже как будто бы, но летом, но... Ну вот эти, ну ты вот по городу на свои вот 79 едешь, хорошо. Ну нормально, комфорт. А 60 тебе кажется, типа,
3: плетусь.
5: Медленно, очень медленно. Ну, короче, такое.
4: Ну...
5: Там и так на коммуналке ограничение 40. Ну, камон, 40. Бесячая вот это. Я вообще не могу, так терпеть не могу вот через коммунальные ездить.
3: Аж вот, ну, теплом повеяло вот,
5: ага,
3: с Роминой стороны.
5: Ну, реально, прям, ну, кипит там,
3: хорошо,
5: правда,
3: прям так.
4: Может, все просто хотят, чтобы вот, значит, не на машинах ездили, а, например, там пешочком ходили или бегали, например, да? Ну, то есть нужно куда-то быстро, можно же добежать,
3: да,
4: правильно?
3: 60 километров в час без пешки.
5: Дорогой, твои трусы, суки, совсем не пахнут.
4: О рекордах, кстати, я вам как раз расскажу. То, значит, как раз рекорд России установили.
3: Ты не ту рекламу смотрел, там футболка.
5: А, да?
3: Да.
4: Значит, прошел казанский марафон, и лучше всех дистанцию в чуть больше, чем 42 километра пробежал Владимир Никитин, который сумел оторваться от соперников из Кении. На минуточку,
3: они,
4: да?
3: Они просто из Кении бежали,
4: да,
3: а вот из Казани.
5: Они поэтому устали, да, когда просто приехали.
4: Короче, он, значит, за 2 часа и 8, там, 9 секунд. Это рекорд для нашей страны. Причем интересно, что предыдущий лучший результат был установлен буквально в прошлом месяце текущего года, когда Дмитрию Неделину из Пензы удалось преодолеть дистанцию за 2 и там 2,8, короче. 2 часа.
5: Ну, молодцы.
4: 2 часа 42 километра.
3: Мужчинские вообще.
5: Умеют, могут.
3: Получается у них, классно, конечно, классно, жестко. Но все-таки бежать столько времени, это одно.
4: Слишком, да, лучше на
3: надо
4: машине.
3: Надо дорасти до кризиса среднего возраста, потом начнем бегать. Нормально все.

0: реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно. Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-7077. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города.
5: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр БСК. Котельниково, 11.
6: Планируем семейное счастье по-фамильному.
7: А это как?
6: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
7: А потом дети вырастут.
6: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
8: Застройщик ООС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.ру. Дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7:27 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Роман Бутанай.
3: Здравствуйте.
4: Здарова.
3: Тут в зарубежных соцсетях все люто восхищаются российским поселком под названием «Электроизолятор».
5: Серьезно, есть такое?
3: Да, а все почему? Потому что у него просто восхитительный герб. Латная перчатка голубого цвета, и в ней роза.
4: Прикольно.
3: Очень круто выглядит. И все пишут, что невероятно и там фотографии, ну, от нашей обычной панельки. Ну, то есть для нас ничего необычного. Просто типовый поселок, которых, ну, огромное количество у нас в стране. И люди пишут, как этот город вообще может существовать? Абсолютное волшебство. Но это там, в западных интернетах.
5: Там этих вот, да.
3: Да. И кто-то пишет, кстати, почти вся Россия так выглядит.
5: Ну, знающие люди.
3: Это место постоянно снится мне по непонятной причине. Но, хотя, ну, для нас, мы такие посмотрим. Ну, вот, простые пятиэтажки, ничего необычного. Просто панельки.
4: Ну, да.
5: Но у них такого нет.
3: Но герб очень крутой.
5: Герб классный.
4: Согласен.
3: Электроизолятор, вы понимаете, вот, что это такое?
4: Ну, звучит. А где находится?
3: Так, место непонятно. Я сейчас найду, да, где это находится.
4: Так, ладно, смотрите, у меня вопрос. У вас же эти кошки есть?
3: Да.
4: Ну, коты-кошки. Трутся об вас?
5: Ну, да.
4: Прямо в лицо подходит тереться?
5: Ну, я не особо даю лицо свое для вытирания, но любит иногда, да, руку.
4: Так, а у тебя?
3: Ну, так, периодически.
4: У меня просто, ну, у нас традиционный ритуал. Я домой захожу, у меня, ну, вот Никита у меня в гостях был, он знает, что у меня на балкон, когда вот заходишь, есть этот подоконник, который вот эта барная стойка, типа. И у меня постоянно кот меня встречает, он постоянно за мной бежит с коридора такой, запрыгивает на эту барную стойку, чтобы я ему поставил лицо, и он от меня всегда трется прямо в лицо. Да, это вот стабильно у нас такой ритуал.
3: Облицовка.
4: Так вот, оказывается, когда кот или кошка трется мордой о ваше лицо, она помечает вас как своего и признает главным.
3: Так, получается, колобок признал лису главное?
4: Ну, походу. Причем вот в этот момент, получается, вот эта котейка ваша оставляет на вас феромон F4, который вот можно перевести, как, знаешь, вот типа ты свой.
3: F5, обновиться что-то.
4: Кошки используют его только для тех, кому доверяют, формируют этот запах семьи, ну, так называем, да? По которому он отличает своих от чужих. И смотри, а вот предметы метятся у них другим феромоном, F3. Вот оно, этот феромон отвечает за территорию. Вот, и в дикой среде вообще, вот есть такая, знаешь, это пояснительная записка, что
5: вот
4: более низкоранговые особи трутся о более статусных, признавая их главенство. То есть, по факту, я говорю, да, если вот котейка прям именно вот тебе морду в морду приходит тереться, это значит, что он признает в тебе вот авторитета.
3: Нормально.
5: А прикиньте, заклинило, и он облоток потерся мордой, а тебя пометил. Ну, что-то переклинило, короче.
3: Нет, ну, может, он реально так считает.
5: Что-то ты не высокоранговый какой-то.
3: Ты что-то, ну, чмо какое-то, типа. То ли дело мой трон вот этот.
5: Лоточек,
3: там, там наполнитель дороже стоит, чем твоя одежда вообще. Вот.
5: Ой.
3: Но потом приходит пес и такой, да все нормально.
5: Да, ой.
3: Да все нормально,
5: слава
3: все нормально.
5: Слава богу, этим все равно, что у них там, у них все. Для них ты бог,
3: да.
5: И
3: кстати,
5: царь.
3: Поселок Электроизолятор в Раменском городском округе Московской области.
4: Mm-hmm. Вот. Все, выяснили, куда.
3: Ехать. Причем население 41-41, 4141 человек. Это что за мистическое?
5: Обалдеть,
3: очень
5: реально.
3: Странные дела.
5: Очень странные дела в электроизоляторе.
3: В электроизоляторе. Бум!

0: продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
2: Информация на правах рекламы.
3: Говорит капитан. Время лететь домой.
4: ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
5: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Не тихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЭЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
6: А ты на балконе-то порядок навел?
5: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
6: А мне шкафчик заказал?
5: А шкафчик в подарок.
6: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
5: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
7: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
4: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
8: А я сдал сессию.
9: А мы вчера поженились.
10: А у меня сын родился. 3-й.
11: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
12: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
0: 7 часов 46 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
3: Аня Трегубова.
4: И Роман Бутанаев.
0: Здрасте. Привет.
4: Так, вот смотрите. Когда некий список лучших фильмов и сериалов составляется одним сервисом, да? Ну вот условно там «Кинопоиск», топ, да? То это как будто бы, ну типа, все равно субъективно, да?
0: Конечно.
4: Типа субъективно, все, по мнению субъективно, этого сервиса. Да.
0: Среди пользователей этого сервиса.
4: Да, а вот смотри. А если рейтинг вот составить с учетом отзывов со всех авторитетных сервисов, то есть собрать такую среднюю оценку, это уже можно считать объективным?
3: Смотри, средний вот, показатель.
4: Вот мировые сервисы, типа IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic, TMBD, Letterboxd, Tract и фильм Affinity. Вот авторитетные сервисы, ну, в этом во всем.
0: Ну, везде есть нюансы. Но формирование
3: рейтинга. Нет, но в целом будет среднее значение.
4: И вот смотри, все вот эти сервисы взяли, просуммировали оценки и выдали 50 лучших сериалов всех времен.
0: 50
3: не
0: оттенков.
3: Оттенка, да.
0: Ну, давай.
4: Давай, ну что, топ-10, наверное, да?
3: Давай
0: топ-40.
3: У нас какая серия есть.
4: С 10 к первому месту. Ну, вдруг кто-то все-таки вот сейчас для себя, знаешь, такой, типа, вот давно хотел посмотреть, и сейчас такой, ну, точно, все.
0: Знаешь, бывает же такой, типа, надо посмотреть что-то легендарное.
3: Да, легендочка.
4: С 10 к первому. «Острые козырьки». Балдежный.
0: Это про сериалы мы, да, сейчас?
4: Да. «Шерлок».
3: Да,
4: с Камбербэтчем.
0: 100%.
4: «Очень странные дела».
0: Угу. Без Камбербэтча.
4: «Лучше звоните Соулу». «Прослушка». Вот это, кстати, первый пока из списка, который я не видел. «Братья по оружию». Я тоже не видел. «Клан Сопрано» на 4-м месте.
0: Ну, нормально.
4: Да. И топ-3, внимание, «Чернобыль». Ну, он очень хороший.
3: Хорош.
4: «Игра престолов».
0: Это «Чернобыль».
4: Третий. Ну, который от HBO.
0: А, ну и все.
4: Нет, это не третья часть. Не третья часть «Чернобыля».
3: И не с Козловским.
4: Вот, «Игра престолов» на втором месте. И первая
0: «Во все тяжкие».
4: Да, да, да.
0: По-моему, ничем особо не отличается от топов.
4: Но это, смотри, это уже суммарные оценки, взятые со всех больших агрегаторов, ну, вот с таких авторитетных. И как бы, как будто бы, ну...
3: Достойно.
4: Более-менее объективненько получается. Вот такие вот интересные.
0: Ну, понятно, что кто-то в силу... пристрастие к определенным сериалам может там добавить. Да, для,
4: понятно,
0: для себя,
4: что
0: да.
4: Кто-то скажет, что «Универ» лучший сериал в мире.
3: Сейчас
4: или...
3: про Кузю там вышла какая-то имба.
0: Блин,
3: вообще.
0: Блинский.
3: Да. Просто.
4: Шняга, шняжная.
0: Не, ну если... вот я выберу Сашу Таню, если вот из таких нейтральных сериалов.
4: Не, не, ну слушай, а этот, господи, ну про медиков-то как он?
3: А, «Нулевой пациент»?
4: Да не... Господи, а, да ты
3: интерны. Интерны.
4: Вот
3: да.
4: Хороший, а Хлобыстин там вообще, я считаю, он там прям у него гениальная роль была.
3: Ну, забавно.
4: Да, но у него очень хороший юмор такой.
3: Конечно, но забавно.
4: Да пофигу. Ну, это
0: но все-таки я выберу Сашу Таню. Вот «Реальные пацаны» мне вот не зашли.
4: А я вообще, ну, как бы, знаешь, я мог
3: я
4: их посмотреть, если просто
3: смотрела.
4: Вот я мимо прохожу, типа, и на телеке идет, я такой, ну ладно, типа.
0: Вот у меня также Саша Таня. Вот идет, и ты смотришь, и он просто вот ровный.
4: А он приятный.
3: Он удобный, потому что он скетчевый. Ты просто смотришь короткий скетч, пошел, тебе не нужно следить постоянно за событиями.
4: Не, ну там есть еще и в длинную.
3: Это понятно, что там есть арка у героев определенно, но вот удобно, что можно посмотрел
0: кусочек и пошел. Просто еще сейчас в соцсетях
3: нарезали на эти самые,
0: нет,
3: да.
0: Еще и Гайдулян прикольно смеется, он просто смешной. Угарный чувак,
3: да,
0: как он... выяснилось, что он классный актер,
3: да, да, да.
0: И в комедии шарит,
3: да,
0: и
3: да,
0: вот
3: да,
0: у них
3: да.
0: Очень классные ролики, где они, судя по всему, с авторами Саши Тани снимают, очень смешно, очень классно.
4: Да, а еще там в сериале снимается наш постоянный.
0: Кто?
3: Сейчас такие все напряглись. Арарат Кещян.
4: Он раньше работал ведущим у нас же в заведениях и в Гагарине, и в ПАПе в свое время Шамилева зовут.
0: А, ага. Все, я понял, кто.
4: Ну вот. Это кореш вот их семьи, Саша Тани там.
0: О, как.
4: Да.
0: Это который фотограф.
4: А я не помню, кого он там играет, но я знаю, что он снимается там. Да, по-моему, да.
0: Я понял. Блин, круто.
4: Да,
0: круто.
4: Да.
0: Как мы перешли от клана Сопрано
3: к
0: Саше Тане. Одно другому не мешает.
4: Хороший сериал, чё?
0: Абсолютно. На сегодня заканчиваем. Встречаемся завтра здесь же, на Красноярск ФМ, в антипробочном шоу «Навигатор». Все, пока.
3: Пока.
4: Пока.
5: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на «Красноярск-ФМ».
4: Здравствуйте. Меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи до 2030 года утвердило правительство, сообщает Росмолодежь. Документ включает 41 мероприятие. Среди них мониторинг активности в интернете, проведение всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов в различных областях по вопросам безопасности, пишет ТАСС. Почти 100 миллионов украли мошенники у жителей Красноярского края, пишет НГС-24. По информации ведомства, жертвами стали 138 жителей края. Суммарно у них похитили 97 миллионов рублей. Чаще всего в 48 случаях пострадавшие велись на уловки неустановленных лиц в интернете. Чуть меньше в 38 случаях жители Красноярского края оказывались под влиянием фейковых сотрудников спецслужб и благотворительных организаций. Еще 27 человек стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины. В 15 случаях люди становились жертвами фейковых криптобирж. Еще 10 пострадавших думали, что одалживают деньги знакомым или друзьям, но переводили их аферистам. По каждому случаю, уточняют, в прокуратуре возбудили и расследуют уголовные дела. Суммарно с начала года от мошенников пострадали 1959 жителей Красноярского края. Они перевели мошенникам 801 миллион рублей. Уровень воды в Каче за неделю поднялся более чем на 1.5 метра. В Красноярске это заметно по притоку воды в русле и сильному течению. В некоторых районах река выходит из берегов. Так, например, в Дрокино и Солонцах уровень приблизился к предельным отметкам. Происходит подтопление садовых участков и проездов. Ситуация на сегодня не критичная. На месте дежурит оперативная группа ГОЧС города. Эвакуация населения не требуется. В случае резкого ухудшения паводковой обстановки наши службы будут готовы прийти на помощь, развернуть пункты временного размещения, сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин. Также с берегов вышла Базаиха. Она подтопила участки в 3 СНТ в Свердловском районе. Кроме того, уровень воды на 17 сантиметров поднялся и в Енисеи, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Красноярске родился богатырь весом более 5 килограммов. Мальчик весом 5,2 килограмма появился на свет в Краевом центре охраны материнства и детства. А самой маленькой стала дюймовочка весом 790 граммов. За месяц в центре родилось 395 малышей. В 16 семьях двойни, а вот тройняшек не было, сообщает телекомпания «Енисей». И о валюте. Доллар 75.44, евро 88.26. Алина Старцева, служба информации.
5: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
10: Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
8: Завтра, в среду, 6 мая, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 5 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 15, плюс 17.
3: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
2: А папа?
1: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
2: И как же быть?
1: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, Хан.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.